0: Наследство. Что значит небесное наследство? Наследство земное – это понятно. Нам его оставляют родители или близкие, или даже дальние родственники. Мы, конечно, хотели бы, чтобы в наследство нам осталось что-то посущественней старого осла или кота. Вспомните старую сказку. Но иной раз в наследие нам могут достаться только долги и обязательства. Писание нам говорит, что если мы дети, то и наследники. Дети Божии наследуют от Бога не проблемы или мелкое имущество. Отец Небесный отдает нам то, что является самым актуальным и важным для нас. То, что нельзя купить за деньги, добыть в недрах или завоевать в качестве трофея. Бог делает человека наследником вечности и земли, как дома, с которого эта вечность берет начало. Но что очень важно, то, какая часть небесного наследия будет нашей, зависит только от нас. Мы сонаследники Христу, так говорит Божественное завещание. И если идем верой за Ним, разделяем с Его народом и славу, и гонение, то и получаем в итоге награду или наследие Христово, наследие сынов Божьих, по сравнению с которым меркнут акции транснациональных корпораций, престолы, президентские кресла, дома, яхты. Человечество, по большому счету, передает в наследство будущим поколениям только болезни, греховность и загубленную природу. Эту порочную спираль разрывает вера в искупление Христова на кресте для всего человечества, открывая дверь в наследие иного качества. Что мы хотим выбрать? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио Пилигрим. Светлое радио.

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, что могло заставить весь израильский народ сделать золотого тельца и назвать его своим Богом. Сделать Бога – какой ужас! Как на такое может рука подняться? Сделать Бога – великий грех. Что может толкнуть меня на столь низкое преступление? Откуда эта подлая затея? Это можно было бы понять, будь я язычником, совершенно не знающим Бога. Но ведь это не так. Я знаю Его и верю Ему. Его участие в моей жизни очевидно. Что же со мной происходит? Сделать Бога – это же извращение, умопомрачение. Элементарно, если я творю Бога, то Он мое творение, а я Его творец. Нет, здесь что-то другое скрыто. Я кем-то ловко обманут, предало меня лукавство мое. Нет, мне не нужен никакой другой Бог. Это просто невозможно. А зачем? Что меня не устраивает в том, кто вывел меня из земли египетской? Да, мы создали свой образ, но мы не отреклись от Бога, который вывел нас из дома рабства. Мы даже принародно исповедали, что вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Надо быть психически больным, чтобы отрицать его силу и чудеса, которым мы все были свидетелями. Нет, не там я ищу свои ответы. Скорее всего, виной всему страх. Страх некой категоричности со стороны закона Божьего. Это даже хорошо, что Моисей отлучился так надолго. За это время мы пришли в себя, осмотрелись, стали более самостоятельными. Нас держали ни за что, гнали как стадо. Да, это страх того, что у нас все меньше и меньше шансов на свои права, даже на вопросы. Кстати, Моисей здесь ни при чем. Это Бог. Это Он так все делает. Вначале все было по-другому. Он был в нас заинтересован, пришел спасти нас от рабства. А сейчас что? С каждым днем это все больше и больше напоминает тот же старый режим, что был при фараоне. Чем Бог отличается от фараона? Что там, что здесь мы лишены права голоса, лишены права выбора. Как там, так и здесь приходится подстраиваться. Нет. Все-таки нам нужна хоть какая-то альтернатива. Слишком все авторитарно. Нам нужен другой Бог. Ну, точнее, не совсем другой, а так скорее.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 5 августа, и наша тема сегодня «Почему Бог испытывает нас?». Место Писания, послание Евреям, 11 глава, 17 стих. «Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». Слово «искушаем» — греческое слово «пейрадзо». «Пейрадзо» — особенное слово, которое означает проверять что-то, чтобы узнать качество. Что ж, Богу не нужно было проверять Авраама, чтобы узнать о нем что-то новое. Бог уже знал об Аврааме все. Богу не нужно проверять вас, чтобы узнать, как вы будете реагировать, что будете делать. Бог заранее знает, как вы поступите. Слово «пейрадзо», слово «искушаем», не означало испытание для Бога. Это было испытание для Авраама. Когда Бог повелел Аврааму принести самую большую жертву, Авраам был готов ее принести. Он занес нож и был готов принести Исаака в жертву. Конечно, Бог его остановил. Но в тот момент Авраам узнал кое-что о себе. Он был готов сделать все, что не попросил бы его Господь. Бог может попросить вас сделать что-то не для того, чтобы самому узнать, на что вы способны, но для того, чтобы вы узнали настоящий уровень своей духовной зрелости. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 августа. Бог видит ваше сердце. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание к римлянам 6:17. Когда мы принимаем Христа как своего Спасителя, Бог оживляет наш дух, дает нам новое сердце, и у нас появляется желание поступать правильно. Однако требуется время, чтобы наше поведение начало отражать желание возрожденного духа. Зачастую это приносит немало разочарований. Одна часть нашего естества хочет жить правильно, а другая борется с ней. Об этой войне между плотью и духом Павел пишет в послании к Галатам 5:17. «После нашего рождения свыше Бог дает нам все необходимое, чтобы мы могли жить свято и проявлять послушание. Как написано в Библии, мы становимся новым творением во Христе. Прежние привычки уходят, и на смену им приходят новые». Смотрите второе послание к Коринфянам 5:17. «Я часто говорю, что мы сделаны из духовной глины, и в течение всей жизни Дух Святой лепит из нас образ Христа». Смотрите послание к Римлянам 8:29. Нам следует благодарить Бога за новое сердце, которое побуждает нас быть послушными Ему. Радуйтесь тому духовному уровню, на котором вы находитесь. И не расстраивайтесь, потому что Бог видит ваше сердце. Если мы оставим позади прошлое и начнем стремиться к полному послушанию, Бог будет доволен. Мы учимся ходить вместе с Богом. Ходить значит передвигаться самым медленным способом. Возможно, вы еще не достигли места назначения, но благодарите Бога за послушное сердце, которое Он вам дал. Божье слово на сегодня. Сосредоточьтесь на Иисусе, а не на своих недостатках. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Наша жизнь.

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, как человек должен ответить на жертву Иисуса Христа?
1: Жертва Иисуса Христа – это самое мощное Божье откровение, данное им людям. Бог говорит к людям разными путями. Прежде всего, Он говорит через творение. Мы видим в творении Божий разум, мы видим Божию силу, мы видим Божие творчество. Мы видим Бога как Творца, который стал источником всего существующего. Кроме того, мы видим, что Бог говорил через пророков, и Он говорил и говорит через Священное Писание. Это все мощные каналы, посредством которого Бог открывает Себя. Бог рассказывает о том, кто Он. Бог рассказывает о проблемах людей. Он объясняет смысл жизни. Он объясняет жизнь вообще. И Он, конечно же, показывает путь спасения каждому человеку. Но откровение Бога, явленное им в Иисусе Христе, это наивысшая степень Божьего откровения самого себя. Так об этом и говорится в разных местах, в частности, в первой главе послания к евреям сказано о том, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле в пророков, последние дни эти говорил к нам в Сыне. Что же Он говорил в Сыне? Жертва Иисуса Христа является Божьим откровением или же выражением нескольких важных характеристик Бога как личности, которые нам, людям, чрезвычайно важно знать. Прежде всего, Иисус Христос стал выражением Божьей любви. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Представьте себе ситуацию, в которой Бог сотворил людей, дал им все необходимое, Он дал им условия жизни, Он обеспечил их всем, но эти люди восстали против Него. Восстали они, стали себя, поставили себя в положение Бога, в положение того, кто определяет свою собственную судьбу, распоряжается ей, кто сам может дать свой собственный смысл существованию всего окружающего и так далее. И вот Бог, несмотря на это, терпеливо в течение многих столетий обращался к людям и помогал им увидеть их проблему, увидеть сущность их отношений с Ним и так далее. И вот после того, когда эти столетия или тысячелетия даже прошли, Бог посылает своего собственного Сына для того, чтобы Сын мог взять на Себя вину человеческого греха, заплатить за них цену и таким образом умиротворить Божью справедливость, Божий закон, который невозможно нарушить. И это, или посредством этого сделать возможным спасение человеческой души для того, чтобы люди могли наследовать вечное блаженство с Ним. То есть Иисус Христос, Его жертва на Голгофском кресте, прежде всего говорит о Божьей огромнейшей любви. Второе. Голгофская жертва Иисуса Христа говорит о серьезности нашего положения грешника. Подумайте только, Иисус берет на Себя мои и ваши грехи. И когда Он взял на Себя наши грехи, справедливый и святой Бог, Он вынужден был излить на Своего собственного Сына ужасный гнев, наказание, страдание, которым был подвержен Сын. Вот это то страдание, которого достоин каждый живущий на земле человек по причине нашей греховности. И вот Бог, вместо того, чтобы наказать нас, Он изливает Свой гнев на Сына, Он изливает наказание. Сын вызвался заплатить цену за нас, принять наказание, которое нам принадлежало. Таким образом, Голгофский крест говорит не только о Божьей любви, он говорит о ужасе нашей греховности. И, конечно же, третье, когда мы смотрим на Голгофский крест, третье откровение Божье, которое проявляется вот там, на Голгофе, оно не только связано с Его любовью, не только связано с ужасом нашего греха, но и самое большое, оно связано с возможностью спасения. Голгофский крест говорит о том, что Бог все это сделал для того, чтобы вы и я, приняв Иисуса Христа, приняв его жертву, признав, что я достоин был этого наказания, признав, что через сына я могу получить спасение. Бог сделал это для того, чтобы мы были детьми Божьими, для того, чтобы мы были свободны. Поэтому какая реакция людей? Естественная реакция, самая правильная, самая точная реакция на жертву Иисуса Христа – это признание Божьей любви, это признание себя грешником. Это доверие, полноценное доверие самого себя Богу. Конечно, все это непосредственно связано с глубоким смирением. Это связано с необходимостью сокрушения перед крестом. Перед крестом Голгофы невозможно стоять гордо. Крест смиряет каждого из нас, но он делает это только для того, чтобы потом, смирив и сокрушив нашу гордыню, поднять нас на невиданную высоту, которая возможна в соединении верою с Сыном Божиим, с Иисусом Христом, который после креста и после гробницы, он был прославлен, он был вознесен в славу Божьего присутствия. Это и есть правильная реакция на голгофскую жертву Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

чтобы взлететь и продолжать летать. Чтобы взлететь и продолжать летать.

Христианские притчи. Кристаллы веры. Жили-были два соседа, один очень набожный, а второй тоже верующий, но всегда завидовавший вере первого. Так и велось, что один из них делал все для того, чтобы воплотить истинной веры в жизнь. Второй же, видя это, только дивился энергии первого, его несгибаемой вере. Много разного случалось в жизни, но один из них всегда был непреклонен в своих решениях и поступках, всегда проявлял острый ум при решении проблем и всегда направлял свет своего ума на доказательство вопросов веры. Второй же, видя недосягаемость для самого себя, стать хоть когда-нибудь таким, решал свои дела житейским способом и только успокаивал себя, приговаривая, что, быть может, и он когда-нибудь будет столь умным и сильным, как и его более верующий сосед. Или от бессилия своего в решении глобальных проблем, или от того, что каждая проблема занимала у него намного больше времени, чем у первого, он научился радоваться даже тогда, когда встречал проблему. Ему просто уж больше ничего не оставалось, как радоваться. Потом судьба разлучила соседей, и второй оказался вынужден уехать в далекие места. Он уехал и в конце концов забыл первого,

решал свои проблемы все так же своими спокойными методами. Только с каждым годом он все легче и легче относился к жизни, и тихая радость поселилась в нем. И вот он однажды умер. Он оказался на небесах, и ангелы сказали, что ему уготован рай. Он сначала удивился, но потом с радостью принял эту новость. Через какое-то время он спросил у ангелов, могут ли они выполнить одно его желание. Ангелы ответили, что сделают это с радостью. Он спросил о своем соседе. Ему хотелось узнать, что же случилось с ним, потому как более религиозного человека он не видел. Тогда ангелы подхватили его и отнесли на высокую гору, где стояла статуя. Он всю жизнь кристаллизовал веру в себе, сказали ангелы. Вот теперь он неподвижен. Он стремился к совершенству и стал им, и теперь ему совершенно неведома обычная радость. «Но разве это камень?» — спросил бывший сосед. «Нет, это не камень. Это огромный кристалл. Душа», — отвечали ангелы, — «и мы все можем любоваться им».

по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть.

Вы слушаете «Христианское радио». Когда приходит искушение, кто-то скажет, что у него что ни день, то проблема. Возможно, это его отношение к жизни или такое кредо – находить и преодолевать препятствия. Да, духовный паркур у некоторых, похоже, в крови. Но на деле не вся наша жизнь состоит из искушений и серьезных испытаний веры. Чаще всего искушение – это обратная сторона наших побед. Библейский Гедеон так впечатлился дарованным от Бога триумфом, что возомнил себя сверхправедником. А легендарный Давид предался греху после больших достижений. А что, если перед нами возникнут серьезные вызовы, как перед Израилем на берегу Иордана? Поддадимся мы страху или сделаем шаг в неизвестность? Хороший вопрос. И можете быть уверенными, что сильнее, чем испытание недостатками, будет искушение изобилием. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, говорит нам Писание. Если мы стараемся крепко держаться, поднимаясь вверх, не тем ли более, когда намерены спускаться? Если молимся Господу о помощи в делах, не молиться ли об ограде и в отдыхе? Бог призывает нас не во дворцы, а на поля благовестия, где мы можем все преодолеть. Нужно только бодрствовать и молиться. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

умирает долго не мучаясь? Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим. За мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит сокровище? Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. От Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Мы тратим деньги. На то они нам и нужны. Иногда мы их откладываем, чтобы потратить когда-нибудь потом на что-то очень нужное. Денег нам часто не хватает, мы хотим тратить. Нам так много нужно вещей, которые, как нам кажется, просто необходимы. Цену вещей определяет рынок или их хозяин. А потому цена на каждую вещь меняется. Мы все, как купцы в этом мире, часто в поиске того, что можно купить и продать. И хорошо, когда наша торговая сальдо в плюсе. Но этот жизненно важный баланс иногда нарушают вещи, которые невозможно оценить, которые бесценны. Мир капиталов не терпит этих вещей. На все должна быть цена. Современные финансовые специалисты быстро подсчитают, сколько стоит вся вода в мире, или воздух, или все на свете дома. Ваша жизнь будет тоже оценена. Главное знать, в чем считать. Но сердцем многие понимают, бесценные вещи есть. То, что нельзя оценить, и называется сокровищем. И все же мы хотим знать цену. Так сколько стоит сокровище? Вопрос на самом деле лишь в том, на что мы готовы ради этого сокровища. Можем ли его вообще понять? Герой библейской притчи – человек, который знал цену вещам. Это была его работа. Он купец. Он покупает и продает всякий товар. Какова его торговля, Писание нам не говорит. А еще он любил жемчуг. Жемчуг бесспорно ценная вещь, но особенность его в том, что он не делится на части, не используется в технических целях. Им можно лишь восхищаться. И вот в каждом новом торговом городе наш герой искал то, что его восхищало. Хороший жемчуг. И покупал его. Ну что ж, люди тратят свои деньги на то, что им нравится. Существует всегда много чудных коллекционеров, гоняющихся по всему миру за объектами своей страсти. Многим простым смертным их не понять. Но однажды наш необычный купец нашел такой объект своих пристрастий, что влюбился в него или в нее сразу и бесповоротно. Необычно, видимо, довольно большая, не имеющая и близко себе равных по красоте жемчужина лежала перед ним. Такие вещи не висят подобно коврам на рынке, не рассыпаны словно орехи на прилавках. Они сокровища. Их показывают не всем, а только тем, кто в них понимает, кто готов платить за них цену. Я представляю себе человека, в немом молчании стоящего перед развернутым для него куском материи, на которой лежал драгоценный минерал. Смешанные чувства радости, восхищения, жажды переполняли сердце. Мозг высчитывал немыслимые суммы, подтверждая теорию вероятности, что такой шанс бывает раз в жизни. Торга, по сути, не было. Продавец тоже понимал, что продает. Но когда ты готов отдать все, ты будешь настойчив и убедителен. Вручив максимальный задаток, покупатель без сожаления расставался со всеми своими деньгами, товаром, имуществом, жемчугом, в конце концов. Он собирал бескомпромиссную сумму. Он отдавал все, что имел за сокровище. Да, сокровище столько и стоит. Или это просто лишь ценная вещь, то есть вещь, имеющая цену. Жизнь купца изменилась с того момента, да и не могла не измениться. Он перестал быть успешным бизнесменом, хотя бы на время. Он лишился всего, но стал обладателем чего-то несравненно большего. У него было сокровище. Как дальше сложилась его жизнь, не принципиально. Мы можем ошибиться в своих оценках, построенных на способности людей покупать и продавать. Можно лишь уверенно говорить, что человек этот был счастлив и нашел, что искал всю жизнь. Но невысокую ли цену он заплатил? Уверен, что нет. Тот, кто отдает все, что имеет, за то, что любит, всегда в выигрыше.
Историю, сюжет которой может быть основой десятков фильмов и книг, Иисус начинает со сравнения. «Еще подобно Царствие Небесное». Читая дальше и размышляя, я хочу приложить написанное к себе. «Вижу себя купцом, а Бога продавцом небесных благ. Я в поисках. Я люблю небо и его ценности и готов платить за них. Надеюсь, что рано или поздно он предложит мне что-то настолько прекрасное, что в корне изменит мою жизнь. И стоить это будет все, что у меня есть. Я знаю, что не прогадаю, если не поскуплюсь». Это и для верующих, и для неверующих. Подобные истории могут произойти с нами однажды или не один раз, но они навсегда изменят нас. Если мы мечтаем приобрести что-то бесценное от Бога, нам предоставится такая возможность. Будем размышлять об этом.

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства в Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона». Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения. Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 5 августа. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Послание к Титу, 2 глава, 11 стих. Что такое благодать? Я глубоко уверен, что Божья благодать нам дана для того, чтобы поднять нас и дать все то, что мы не в состоянии получить своими собственными усилиями, возможностями, способностями. Если вы достигаете успеха собственными способностями и средствами, то это ваши силы и ваши старания, то есть это ваша заслуга. А благодать – это когда вы достигаете чего-то, приобретаете что-то незаслуженно, независимо от ваших способностей и усилий. Исследуйте свою жизнь. При наличии способностей и возможностей можно достичь больших результатов, но когда без естественных способностей достигаете сверхъестественных результатов, то это возможно только благодаря Божьей благодати. Невозможно заслужить или достичь своими силами вечной жизни, спасения. Но в этой земной жизни мы нуждаемся в Божьей благодати. Ведь мы не можем знать и уметь все во всех сферах жизни, но именно там начинает действовать Божья благодать. Пребывайте в Божьей благодати и достигайте всего того, что сегодня недостигаемо для вас. Аминь.
1: Радио «Пилигрим».

Дрожит вся земля, смерть побеждена, рассеялись камни, отверзлись гробы. Смерть отступила, жизнь победила, распятый воскрес навсегда. Христос воскрес, песни славы гремят, Господь навеки смерть поразил. Христос воскрес, песни славы звучат, князь жизни смерть победил.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 35. Начальнику хора. Раба Господня Давида. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро». На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их». Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Глава 2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего, того, которое пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.
0: Вы слушаете план Победы.
1: Глава 23. Пророчество о Тире. «Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен, нет домов и некому входить в дома. Так им возвещено из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, которые наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская, как бы ни мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц». Когда весь дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. «Переселяйтесь, Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река, нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Ханаане разрушить крепости его и сказал: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев, этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустыни. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Глава 24. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, и изменяет вид ее, и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово свое. Сетует унылая земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все веселившиеся с сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей, уже не пьют вина с песнями, горька секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. В городе остались запустения, и ворота развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют величие Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». Тогда побежавший от крика и ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет». И будет в тот день, посетит Господь воинство, выспренние на высоте, и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро всем.
2: Сегодня в студии у нас Юрий Кривонос, Катя Хаматнурова, Элла Вирченко. Разговариваем. О чем разговариваем? Лето. Все куда-то
3: держат
2: едут
3: путь.
2: Или идут. Да, некоторые ходят в походы. А, и поэтому мы тоже, наверное, поговорим. Наша жизнь как поход, как путь. Почему, вот любопытно, Священное Писание так смотрит на нашу жизнь? Почему мы ходим? Почему нам предлагается ходить? Мы же более склонны сидеть или
3: лежать,
2: да, еще удобно сидеть, да. А вот кажется, что вот оно, лучшее место, нашел и уже никуда не двигайся. А здесь предлагается нам все время совершать какие-то движения, куда-то идти.
3: Ну, лично я совершала походы только тогда, когда у меня есть путеводитель. Вот интересно, так как-то проще идти, когда ты идешь и смотришь кому-то в спину. Ты знаешь, что впереди тебя знающий человек. Ты знаешь, куда идти.
2: Но интересно, что нередко встречаются люди, которые любят просто путешествовать. Они просто любят ходить. Куда-то идут. Иногда стоят на дороге и голосуют, чтобы их подобрали проезжающие мимо водители, ну, для того, чтобы сократить свой путь. То есть есть у них цель и есть движение. В общем-то, как будто в этом и смысл жизни. Есть цель и есть движение. Но Священное Писание предлагает нам не просто движение, да, потому что здесь можно было бы делать недалеко отходя от дивана какие-то физические упражнения. Оно предлагает нам путь. Оно предлагает нам путь следования. Вот любопытно, откуда возникает эта идея пути, как вам кажется. Я, размышляя, пришел к выводу, что, возможно, это происходит еще в Эдемском саду, после грехопадения. Вот когда человек еще не согрешил, и люди живут в Эдемском саду, они, ну, разве что ходят на работу. Да, то есть вот Адам занимается обустройством этого сада, но у него нет цели куда-то еще идти. Он уже на месте, он уже там, он уже там, где Бог, он в общении с Ним. Но тогда, когда люди согрешили, когда они удалены из Эдемского сада, вся их жизнь превращается в некий путь возвращения. То есть вот наша жизнь. И у нее есть начало, у нее есть итог. И вот расстояние между началом нашей жизни и итогом ее и называется путем. А цель, ну, если мы верим в Бога, цель вернуться в Царствие Небесное. Цель вот туда, к Богу обратно. Как вы думаете?
3: Ну, это действительно отвечает тому, что мы видим в Писании, вот именно совершать вот этот путь. Но меня всегда интересуют вопросы практические. Цель понятна, итог тоже, да, куда мы движемся. Но как совершать этот путь, видя, что кто-то сам решает, как идти, и выбирает свой маршрут, а кто-то все-таки задается вопросом, а как же все-таки идти? Куда можно ходить, куда нельзя ходить, где вот эти вот знаки движения, узнать эти знаки и как по ним двигаться.
2: Ну, это действительно так. С самого детства нашего родители нас учат, туда ходи, а вот туда ходить тебе не надо. Да? И, в принципе, мы понимаем, что если нам нужно слушаться наших родителей, то это прежде всего в вопросе, куда ходить можно, а куда нельзя. Особенно тогда, когда мы становимся довольно активными. Когда мы в молодом или в юношеском возрасте, тогда вопрос, куда ты пошел или куда ты собрался, он, в общем-то, довольно актуальный и часто звучит. Вот, собственно, и нам, наверное, нужно, как христианам, которые следуют за Богом, ответить на этот вопрос. А куда мы, собственно, ходим? Куда мы, в общем-то, собрались? А вы помните первого человека, о жизни которого говорится как о пути? И ходил, Енох
3: пред Богом.
2: Да, пред Богом. И не стало его. Я люблю говорить эту фразу. А других тоже не стало. Но Еноха не стало, потому что Бог взял его. А остальных не стало просто. Вот и все. А Енох оказался у Бога, и потому мы о нем знаем.
3: И так мало знаем. Почему? Мне интересно всегда было. Ну, хотя бы опишите, Енох, как ты жил, что ты делал, куда ты ходил. Но настолько мало сказано и в Ветхом Завете, и очень там
2: но, в Новом Завете. Видите, тоже. Енох – один из патриархов и древних людей. Мне кажется, вообще Бог все, что касается допотопного мира, открывает нам очень и очень мало. Как будто там только звучат какие-то определенные идеи. А они раскрываются впоследствии. Вот когда Енох ходил пред Богом, а уже когда Адам ходил пред Богом, там немножко по-другому это звучит. «Ходи предо мною и будь непорочен». Там мы видим весь путь Авраамов, как он ходит, куда он идет. И там уже есть цель определенная. У Еноха как будто мы этой цели не видим. Но, наверное, у него она тоже была. Другое дело, что для нас это не имеет значения, а вот жизнь Авраамова для нас значение имеет. Потому что, опять же, как написано в Священном Писании, все мы ходим путем Авраамовым. То есть путь Авраамов, жизнь Авраамов, потомки Авраамовы, те, кто наследуют обетование Авраамова. И обратите внимание, у Авраама есть сын Исаак, который наследник его обетований, который что делает? Тоже ходит его путем. Он живет на земле обетованной не как на своей. Да, он не строит себе города, он в пути. А потом два сына, Иаков и Исав. И один из них соглашается идти путем Господним, получает новое имя Израиль, а другой ходит своими путями, как говорит Библия, и поэтому не наследует божественного обетования, обетования Авраамова. То есть обетование Авраамова быть благословенным, оно для тех, кто ходит. Ходит вот по призванию Господню. То есть мы с вами понимаем, что на месте сидеть нельзя, надо куда-то идти.
3: Ну вот интересно, у нас все равно мы люди социальные, вокруг нас много людей, и очень часто нам говорят о том, куда ходить, а куда не ходить. И нам задают вопрос в комментариях, а почему человеку, какой-то другой человек, имеет право говорить, куда ходить, а куда не ходить? Как вы думаете, вот участие людей рядом, которые тебе говорят, сюда ходи, сюда не ходи, это не про родительство, а вот про какие-то другие отношения.
2: Ну, это из фильма. Да. Вы помните, бабка, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег, башка упадет, вот совсем плохо будешь, или совсем мертвый будешь, как там говорит герой этого фильма, «Джентльмены удачи». Но, наверное, люди предлагают нам какой-то свой опыт, согласно которому нас от чего-то уберегают.
0: Есть общепринятые, да, моменты, когда мы понимаем, что туда ходить не надо, это может к чему-то привести негативному. Это вот, как Юрий Анатольевич говорит, из опыта, да. Но также мы должны руководствоваться Словом Божьим, да, Иисус же говорит, я есть путь, истина и жизнь, то есть Он наш путь, то есть мы должны сверять свои пути с Его Словом и анализировать, и когда вот, как вопрос прозвучал, когда нам говорят идти или не идти, человек сам несет ответственность за свой путь, и он принимает решение согласно, если он идет с Богом, он принимает согласно Слову Божьему. анализируют, к чему это может привести?
2: Ну, когда мы верующие, да. Когда люди неверующие, ну, они по-разному переживают, как бы это сказать, свой путь, свое хождение, свою жизнь. Они просто друг друга предупреждают о чем-то. Вот будьте осторожны, потому что там или там вы можете встретиться с какой-то определенной опасностью. Или, например, скорее торопись, где-то идет распродажа. Надо на эту распродажу успеть. То есть нам предлагают куда-то отправиться. Причем даже если мы дома сидим на диване, у нас в руках электронное устройство, и мы открываем, и пошли. И пошли листать, пошли смотреть, пошли по магазинам некоторые, да, пошли.
3: Но это тоже пути, надо понимать.
2: Да, это тоже пути. То есть мы движемся зачем-то, мы что-то постигаем, мы во что-то погружаем себя. Пространство, которое открывает перед нами Господь, вот его нам нужно постичь. Не только то, что перед нами открывает этот мир, но то, что перед нами открывает Бог. Как апостол Павел в Ареопаге говорит афинянам, что Бог, которого вы чтите, вот этот невидимый, да, он предопределил каждому человеку времена, пределы и сроки обитания, дабы искали его. Не найдут ли и не ощутят ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. А вот что интересно. То есть путь человеческий – это путь поиска. Мы в поиске. Это какое-то глубинное внутреннее ощущение, которое мы не осознаем. Но каждый человек в поиске, вы обратите внимание, даже человек, который не знает Бога, он чего-то ищет.
0: Даже человек, который знает Бога. Помните, как Давид, да, говорит, «Тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя». Хотя у него были такие близкие отношения с Богом, да, но он все равно каждый день искал Бога с ранней зари.
3: Вот. Ну вот интересно, что для верующего человека, как вы думаете, важно ли признать, что он не может сам определить себе путь лучше, которым идти?
2: Потому что мы заблудимся. Мы-то в поиске. Мы знаем ли мы путь? Человек, который знает, куда идет, это человек, ну, жизнь которого приобрела смысл. Все остальные просто ищут, как рыба. Да? Вот, рыба где глубже, человек где лучше. И опять же, что такое лучше? Человек, наверное, не сильно понимает. Лучше, наверное, где теплее, где сытнее, где больше возможностей для человека, как он думает. Но далеко не всегда это приводит нас к какому-то хорошему, доброму результату. Поэтому мы в поиске, мы в пути. И Священное Писание соглашается быть нашим путеводителем. А, собственно, как путеводитель его и дает Господь Моисею. Когда дает ему Священное Писание, дает ему закон Божий, там ведь четко в этом законе написано, куда вы следуете. Вы идете в землю, которую я хочу дать вам и потомкам вашим. Вот вы, кто вы? Вы вышедшие из Египта. Вот представьте себе, это идея народа Божьего. Ты жил где-то в рабстве, теперь тебе надо идти в обетованное место, в твое место, то, которое для тебя Богом приготовленное. И это целый путь, это путь длиною в жизнь порой. Вот. Но и даже придя на место, тебе все равно придется там что-то делать. Тебе придется куда-то ходить, тебе придется чем-то заниматься, а куда-то тебе ходить нельзя. И поэтому в Израиле есть такая молитва. Помните, Господи, благослови выход мой и вход мой благослови. Mm-hmm. Вот интересно, да? Нам предлагается очень серьезно обдумывать наши шаги.
0: А если вернуться к израильскому народу, то можно также посмотреть, как Господь заботился о них. Не то, что Он и оставил заповеди и слово свое, но также он и освещал им путь столбом огненным. да, ночью, то есть это их был путеводитель. Вот, и также Господь говорит, да, что Слово Божие — это свет. То есть мы должны, не можем идти в темноте. Вот эту аналогию можно провести, как израильский народ шел за столпом огненным, да, в темное время ночи.
3: Слово Твое, когда, да, свет
0: так стезе. Также и Слово Божие, свет стезе. То есть мы, когда Слово Божие применяем в жизни, следуем ему, мы не оступимся. То есть мы не только будем видеть, куда нам идти, но и дорогу перед собой.
2: Смотрите, как мы все хорошо вот этими понятиями оперируем. Они для нас ясны. Я вспоминаю вот прошлое столетие, если так уже можно выразиться, но мы недалеко от него отошли, и идеология советского государства, она тоже предполагала некий путь. Мы куда-то движемся, мы движемся, вот мы движемся, мы плывем, или мы вместе, как паровоз, вперед летит, в коммуне остановка. То есть мы нигде в другом месте останавливаться не будем. У нас есть определенная цель. И это на, скажем так, это целая идеология огромного государства. И люди подчинены этой идеологии. Они, руководствуясь ею, переезжают с места на место, получают обучение, образование, ищут новую работу. Нет, конечно, уже у них есть свои определенные меркантильные цели, но, тем не менее, есть и некая общая цель. И, собственно, и христиане сегодня точно так же. У нас есть цель. Общая, большая, глобальная цель. Возвращение к Богу. Прийти в Его присутствие. Как вам кажется, какая метафора или какой образ наиболее часто употребляется в Священном Писании как некий конец пути?
3: Конец пути.
2: Давид говорит такие слова. Кто может жить на горе Господней.
0: У того, у кого руки не повинны, сердце чисто,
2: да.
0: Не клялся душою.
2: Вот интересно, Давид рассматривает итог нашего пути как поднятие на гору. Вот пришел ты, вот ты уже стоишь на вершине. И, кстати, альпинизм, наверное, одно из самых таких больших увлечений человечества. Люди стремятся подняться на самую высокую гору. Вот тот же самый Эверест, вот ты поднялся, и как будто вот ты достиг. Хотя там ни жить невозможно, ни даже стоять нормально невозможно. Оттуда надо срочно уходить.
3: При этом недавно читала новость, что один знаменитый альпинист, который совершил там очень много восхождений со своей командой, 8 человек недавно были, ну, недавно погибли, не смогли совершить восхождение. Вот это какие-то тоже несоблюдения каких-то правил пути?
2: Человек не знает своих сил. И это вызов, конечно. Высокие горы, особенно какие-то пики, восьмитысячники, это очень серьезный риск, и это, конечно, далеко не каждому человеку по здоровью возможно.
3: Но здесь ты сам принимаешь решение, если ты сам берешь свою жизнь в свои руки.
2: Да.
3: Вот, а как человеку определить, если он переживает, что он идет вслепую, как отличить, где мой путь, мои решения, а где все-таки ведет меня Бог?
2: Ну, обратите внимание, если кто-нибудь когда-нибудь был в Израиле, там невысокие горы. На самую высокую из них может подняться практически любой человек. Ведь здесь не просто для того, чтобы, ну, нам испытать свои силы или Богу испытать наши силы, надо нас куда-то заставить идти и высоко подниматься. Нет. Но для того, чтобы мы, вот даже в Израиле, да, каждое поднятие на гору, каждое восхождение – это ну, некий процесс общения с Богом. Человек, кстати, вы обратите внимание, очень много в Библии псалмов восхождения – когда, почему они так называются? Во время праздников они часто исполнялись паломниками, которые шли вот как раз на гору Господню. А гора Господня – это Сион. Ну, это Иерусалим. Ну, какая там гора? Сколько она над уровнем моря? Ну, метров 300, может быть, 500, где стоит храм. на самом деле не очень высоко, и это все чисто символически. Вы просто идете и поднимаетесь туда, вот эти ступени или эта тропа, по которой идут люди для того, чтобы подойти к храму и там предстать пред лицом Божьим. Вот он путь, вот он итог. Вот он, человек три раза в год, каждый этим путем идет, чтобы задаться вопросом, а кто здесь может жить? Как Давид пишет, кто здесь может жить? Я вообще-то готов ли к тому, чтобы здесь пробыть хотя бы какое-то время, хотя бы на время праздника, хотя бы в течение вот этой недели, я вообще-то достоин или нет? То есть, смотрите, каждый путь – это в некотором смысле формирование нашего достоинства. То есть, мы в пути показываем, достойны ли мы цели, к которой идем.
3: Хорошо, но исходя из этих мыслей, у нас спрашивают, а путем Каиновым христиане ходят?
2: Путем Каиновым.
3: Христиане.
2: Христиане путем Каиновым? Нет, не ходят. Зачем христианам ходить путем Каиновым? И вообще, что такое путь Каинов? Давайте посмотрим. Ну, что такое путь Каинов? Путь Каинов – это путь от Бога, а не к Богу. Путь Каинов – это потеря достоинства, а не обретение его. Путь Каинов – это оградить себя от мести. Да, вот он же первый, кто построил город. Почему? Потому что боялся, что с ним могут что-то сделать. Нет, безусловно, это не наш путь, друзья. И путь Каинов – это путь, когда человек прячет себя. Когда человек скрывает себя, какой он есть. Вот это путь Каинов. Это когда человек ненавидит брата своего по какой-то причине. Это тоже путь Каинов. Обратите внимание, любое поведение, вот такое агрессивное в отношении своих братьев и сестер, называется не просто агрессией или злобой, оно называется путем Каиновым. Ты идешь не туда, человек. Мне кажется, нам так понятнее даже. Вот я вроде бы здесь среди вас нахожусь, а на самом деле я уже куда-то ушел.
3: Ну, интересно, Библия тоже говорит о том, что, да, есть опасный путь. И Давид тот человек, который действительно заботился, он наблюдал за путем своим, и он обращался к Богу с просьбой, да, что как будто бы он говорит о том, что я не способен сам определить, верный ли этот путь. Ну, я иду, посмотри, да, посмотри на мое сердце, посмотри, не на опасном ли я пути. То есть получается, что есть вот эта зависимость от Бога, и ты самостоятельно не сможешь определить, ты верным путем идешь или нет. Вот это свидетельство от Бога, где можно получить его?
0: Зависимость от Бога и постоянная просьба направить тебя на верный путь. А по поводу пути Каинова хочу добавить, что перед христианином может возникать искушение пойти путем Каиновым, потому что у дверей грех лежит, но ты господствуй над ним. То есть если человек, имея свою волю, да, свободную, выбирает, каким он путем пойдет, то ли он пойдет по греховному пути, не превозможно, да, вот состояние, то он тогда пойдет путем Каиновым. Но Господь всегда предупреждает. И поэтому Давид вот как раз-таки, мне кажется, и просит Бога, чтобы он уберег его от возможного падения. Он свою зависимость провозглашает. Таким образом, он хочет ходить, да, чтобы наше сердце было чистое перед Господом.
3: Но вот где это свидетельство получить? Вот я хочу, да, ходить верным путем.
2: Мне выдали разрешение встать на этот путь, да. Как мне записаться в число вот этих марафонцев, чтобы мне дали номер марафонский, и я поучаствовал в этом пути? Да, наверное, об этом стоит говорить. Апостол Павел говорит, что это призвание. То есть Бог призывает каждого человека. Каким образом? Искать его, обратиться к нему, Ведь всякий путь наш, угодный Богу, это путь перед Богом, путь туда, куда Бог говорит. А из чего он складывается? Он складывается из самых разных небольших отрезков каждого нашего дня. Что мы делаем, куда мы идем, где мы работаем, с кем мы общаемся, что мы смотрим, что читаем, в конце концов, да, а потом, что приобретаем, чем готовы поделиться, где готовы сделать что-то доброе. Но все это должно быть, наверное, наполнено одним таким большим присутствием Божьим. Господи, что тебе угодно? Куда тебе угодно, чтобы я двигался сегодня? И не буквально, да, Господи, скажи мне, мне сегодня на трамвай или на автобусе, да, мне сегодня на запад или на восток. А в целом, в принципе, нам-то по большей части понятно, что мы делаем в нашей жизни. Вот мы встали, вот проснулись, вот порядок навели, вот пошли на работу, вот трудимся, вот договариваемся. А здесь все ясно, за исключением каких-то, может быть, отдельных моментов. А вот как мы это делаем? Вот здесь уже возникает вопрос. Наш путь пред Богом – это скорее никуда, а как? А как? Потому что Бог, Он везде, Он во всем, Он присутствует на всяком месте. И вы помните разговор Христа с самарянкой, где она спрашивает у Него, а куда мне ходить для поклонения? Вот опять же, куда идти для поклонения? На гору, вот куда ходят самаряне, где стоял самарянский храм. Или в Иерусалим. Вот вы говорите, в Иерусалим, наши отцы поклонялись на горе. Куда вот мне сегодня пойти? Или в субботу? А Христос говорит, не туда и не туда. Наступает время. Но точнее, он сперва говорит о том, что храм, безусловно, храм, а не самарийское место поклонения. Но вообще наступает время, когда поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе и истине. То есть куда тебе идти? Тебе надо и в дух идти, и в истину погружаться. И вот тогда ты становишься поклонником Господним. То есть где бы мы ни были, где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались, а наш путь, наша деятельность становится тогда угодной Богу, когда мы Ему ее предаем, когда мы соглашаемся на Его присутствие рядом.
3: Вот интересно, Бог бывает же, что предлагает разные пути. Вот так пойти или вот так?
2: То есть, например?
3: Не между добром и злом, там, да, грех и истина, а вот человек спрашивает, да, воли Божьей, хочется двигаться, да, и идти в Его воле. Есть ли вот в этой христианской жизни перед человеком тоже выбор? Бог говорит, вот пред тобой предстанет выбор, например, да, вот, вот один путь такой, один путь такой. Но вот я хочу, чтобы ты вот этот путь выбрал, например, да. Насколько здесь у человека есть этот выбор, когда Бог говорит, вот, ну, я хочу вот этого. Ты можешь и так пойти. Это не будет грехом, например, да, там, если это вопрос в исполнении какого-то пути, может быть, опыта, может быть, в реализации какого-то там, призвания. Вот бывает такое?
0: Человек выбирает, Бог дал человеку волю, да, и если вот мне сейчас мысль пришла, помните, когда землю выбирали, да, Авраам, когда... Не Авраам, а сейчас я вспомню.
2: Иисус Навин. Да, наверное, да. Или
0: когда
2: Моисей.
0: Плохая земля и хорошая была. Это, по-моему, Яков, да?
2: Вот. А, это Авраам, Авраам и Лот.
0: И Лот, да, Авраам и Лот. И как, получается, Лот выбрал по визуалу, да, более благоприятную землю, но Господь благословил другую сторону. Вот, то есть... Даже я считаю, что если человек что-то выбирает, если он с Богом выбирает, то Бог возможен, способен благословить даже то, что кажется не подлежит благословению. Но в любом случае человек должен руководствоваться Словом Божьим и волей Божией.
3: То есть если перед человеком стоит выбор, И, ну, ему кажется, что один путь намного сложнее,
2: чем другой.
3: Чем другой. На этом пути, может быть, это может быть путь какого-то там временного одиночества, может быть, это там потери там чего-то, да. Это может быть тоже путем христианства? Или это все-таки всегда путь в радости, в благословении, в изобилии?
2: Ну, вот смотрите, проблема выбора, она всегда стоит перед нами. Наверное, это самое непростое. Об этом вот мы поговорим как раз после блока новостей.
3: Давайте.
4: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства «Ватикан». Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что верховный понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона». Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения. Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Ну что ж, мы продолжаем разговор. В студии Юлия Кривонос, Элла Вильченко и Катя Хаматнурова. А мы говорим о пути следования за Господом и каким бывает этот путь. То, что этот путь состоит из перекрестков, это да. То, что на этих перекрестках нам приходится делать выбор, это факт. Как Авраам и Лот, вот они два божьих человека, ну и пришло время им разойтись. А Лот выбирает лучшую землю, Авраам просто идет в другую сторону, чтобы им больше не встречаться. Благословляет Бог Авраама. Бог благословляет Авраама. Хотя, казалось бы, благословение там, куда захотел пойти Лот. И, в принципе, Авраам мог сделать выбор. А отсюда мы делаем с самого начала некий такой вывод. Друзья, не всегда те варианты в нашей жизни, которые кажутся нам более успешными, они таковыми окажутся. Чем закончилась жизнь Лота в Содоме, мы прекрасно помним. Ничем хорошим. А вот жизнь Авраама, казалось бы, в менее таком успешном месте, тем не менее, была благословением и осталась благословением. И благословлялись с ним, как написано, все племена земные. То есть вот о чем мы должны заботиться. Да, первая ситуация. Уходите от конфликтов. Особенно с вашими близкими. Да, особенно тогда, когда речь идет о тех, кто нам дорог в любом смысле. Да? То есть путь мира – это всегда преимущественный путь. А другое, наверное, мы можем взять ситуацию и историю, это с тем же самым Давидом, да, который тоже и стремился к миру, и стремился скорее даже, знаете как, у него и было обетование царя, но нигде никак он не постарался захватить собственными силами то, что, собственно, принадлежало ему по праву и было сказано пророком. Он был помазанником. Но пока на престоле сидел Саул, никаким образом Давид не поспособствовал его падению. То есть это была жизнь Саулова. Кто-то может сказать, это же потерял время Давид. Но нет, Давид не потерял время. Давид знал, что его хождение пред Богом не зависит от того, какую должность он занимает. Бог с ним был всегда. Вот для него важно было это, не потерять присутствие Господне. Потому что это как раз то, что было у Саула. Саул, получив царство и будучи исполненным Духом Святым человеком, одержавшим множество побед, в общем-то, довольно легендарный военачальник, тем не менее отступил от Бога и потерял божественное присутствие в его жизни. Куда бы ни шел Саул, Бога с ним уже не было. Вот понимаете, какое бы место он ни занимал, Бога с ним не было.
3: Исходя, получается, из этого есть ценность присутствия Божьего, отношений с ним. Это то, что порой нельзя увидеть внешне, да?
2: Да.
3: Но здесь уже выбор твой и твои пути, они будут исходить из той ценности, что ты понимаешь, что ты ходишь пред Богом, а не пред людьми. А ты делаешь выбор, исходя из того, что а как это, да, вот на отношения с Богом, как на присутствие Духа Святого будет, если я выберу это или вот это? Вот это, да, является основным?
2: Да, смотрите, когда Христос призывает следовать за Ним, вот здесь мы к Сыну Божьему обращаемся, Он вообще говорит о себе: «Я есть путь, истинная жизнь». «Я есть путь, никто не приходит», опять же, смотрите, «приходит к Отцу, как только через Меня». Себя называет путем, себя называет истиной, себя называет жизнью. Он есть дверь, опять же, овцам. Он есть пастырь добрый. А, в принципе, во Христе мы находим все. Христос для нас есть этот самый путеводитель. Он для нас и Слово Божие, Он для нас, в принципе, все. И вот для нас, опять же, становится, наверное, очень важным, смотря на страницы Евангелия, попытаться понять, как это следовать за Христом. Вот как это следовать за Христом? Ведь за Ним ходили многие люди. Многие шли к Нему за чудом. Некоторые шли к Нему за хлебом. И такое тоже было. А иные шли за Ним просто послушать или посмотреть, а что Он там еще скажет. Да. Кому-то нравились конфликты. Те же самые фарисеи, они шли и искушали Его. Вот как раз хорошее время кого-то поискушать. Вот учитель, да, некий объявил себя. Но были люди, которым был нужен Он Сам, которые в Нем видели богоявление, которые видели в Нем откровение Божие для Израиля. И таковыми были апостолы. Ведь Он не раз, но во всяком случае мы точно знаем, однажды предложил им уйти. Не хотите ли и вы уйти? То есть, понимаете, вот ходить со Мною, ходить с Ним, куда бы Он ни пошел, или не ходить с Ним. Почему?
3: Почему Он спрашивает это у них?
2: Вопрос испытания, вопрос их выбора, вопрос того, какую цену они готовы заплатить за это следование за Христом. Ведь обратите внимание, что на пути нам придется платить цену. Или для того, чтобы этот путь начать за Христом, нам тоже придется заплатить цену. А если мы берем апостолов, Петр четко говорит: «Господи, что будет нам, которые, оставивши все, последовали за Тобою? Что будет нам?» Ну, казалось бы, а не могли они веровать в Иисуса там, у своих лодок, или мытарь у сбора пошлин? Да могли, наверное. Но для них было вот такое призвание – быть учениками Христа, причем первыми учениками Христа. А был подобный призыв и для других людей, например, богатому юноше. У него тоже была цена следования за Христом. И эта цена, ну, она была, как апостол Петр говорит: «Господи, кому же это под силу?» Да, ну, никому не под силу. Трудно богатому войти в Царствие Небесное. Трудно, сам Христос говорит после этой истории. А кто ж тогда может спастись? Человеку невозможно, Богу возможно. Если бы тот самый юноша возопил в тот момент, когда Христос сделал ему свое предложение: «Господи, да как же это осуществить? Я не способен». Наверное, Христос показал бы ему выход.
3: А как человеку пойти, если Бог не призовет?
2: Да никак. Вот да никак, понимаете? Наверное, все наше путешествие по жизни – это блуждание во тьме. И наш отклик, или, скажем так, наш верный выбор, как нам бы казалось, это лишь отклик на божественное откровение. Как оно приходит? Через кого-то. Через непосредственное, может быть, участие Бога в нашей жизни. Но это обязательно наш какой-то опыт. Мы вдруг, ходящие во тьме, увидели свет. Свет воссиял. Это же как раз говорится об истории Рождества. Людям, живущим во тьме, воссиял свет великий. Вот куда надо идти. На свет надо идти. Вот ангелы явились пастухам и говорят: «Пойдите и посмотрите». И показывают куда. Куда они показывают? Там вот, в хлеву, там родился младенец, которого Бог дал нам. И пастухи пошли, вот они совершили свой путь восхождения ко Христу. хотя, собственно, где находился Христос, но они его нашли. И да, нам нужно откровение. Иногда нам кто-то проповедует. И это тоже приглашение следовать. Следовать за Богом. Следовать к Нему. Следовать вместе с Ним. То есть, ну, это всегда будет так.
3: А вот если человек наблюдает, христианин, за путем кого-то из, ну, церкви, например, вот ему нравится этот путь этого человека, и он хочет так же.
2: Ну, почему нет? Хорошо, здорово. Апостол Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. Апостол Павел указывает на то, что он не сам себе изобрел свое благочестие. Его благочестие – это хождение по воле Христовой. Но если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, то увидим, что у него тоже часто бывали сомнения. Куда идти, в какой город следующий им держать путь на миссию? А стоит ли ему идти в Иерусалим? Или, может быть, на суд к царю Нейрону? Каждый раз он стремится постичь волю Божью. Находясь в узах, ожидая вот этого приглашения ко дворцу, ну, условно говоря, ожидая, уйти он не мог. Он уже потребовал суда от кесаря. А это же длилось месяцы. Если мы сегодня, друзья, с вами отправляем письмо, например, ну, туда, президенту, да, или требуем, чтобы какой-то высший суд рассмотрел наше дело, то проходят многие-многие дни. А то в те времена эта процедура была еще дольше. И вот апостол Павел, он в некоторых случаях оказывался в одиночестве. И вот он сидит и думает: Господи, а что я здесь делаю? Я бы сейчас мог пойти куда-нибудь в сторону Египта, например, там проповедовать. Или в Европе, вот туда до Испании дойти. Ну, почему бы мне туда не пойти? Или наверх, туда, где вот дикие эти германские племена, о которых в те времена мало даже что слышали, но, в общем-то, ходили легенды о кельтах, о бритах, там, о каких-то еще варварах. Ну, куда-то туда пойти. А может быть, туда вообще в сторону скифов, ну, в нашу современную Россию сегодняшнюю. Сколько много можно было бы сделать, куда бы можно было бы пойти. А он сидит, и на ногах у него оковы, чтобы никуда не ушел.
3: Ну, интересно, у него было много времени подумать. Мы сейчас не слишком ли заняты, чтобы не размышлять о своем пути?
2: Мы слишком бегаем.
0: Остановитесь и познайте, да, место такое?
3: Мне кажется, это проблема.
2: Остановитесь и познайте – очень хорошее слово. Останавливаться нам тяжело. Мы хотим или двигаться, или уже остановившись, сказать: все, я пришел. Я дальше никуда не пойду, упал, все, да, буду лежать. Остановиться и поразмыслить, да, это важно, помолиться.
0: Анализировать свою жизнь, куда я иду, правильно ли я выбрал курс, направление моего пути.
2: А Давид об этом и говорит.
3: Вот Давид пишет.
2: Зри, да, Господи.
3: Да. Не на... Он прям, да, и он просит Бога, но и при этом есть его тоже часть. И он говорит: буду размышлять о пути непорочном.
0: То есть он тоже. Чтобы размышлять, надо остановиться.
3: Да, и он говорит: когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Да, и дальше, и он уже раскрывает этот путь. «Не положу пред очами моими вещи непотребной, да. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне, сердце развращенное будет удалено от меня, этого я не буду знать». И вот он как бы описывает этот путь.
2: А вот вам, пожалуйста, смотрите, как он выглядит. Во-первых, наведу порядок в доме. Что у меня? А вдруг у меня там что-то неприличное, не знаю, может быть, алкогольное какое-нибудь, да, там, или еще что-нибудь такое, мало ли кто чем увлекается, что смотрит, или где что украденное прикупил, да, вот если так можно сказать. То есть наведу порядок в доме у себя. Может быть, я с кем-то ссорюсь, может быть,

0: легок, вот этот пространен путь
1: и
0: ведущий.
1: И выгодный такой.
0: И выгодный такой, да.
1: То сердце есть, развращенное будет удалено от меня.
0: То есть следующее, с чем я разберусь, это так с теми людьми, которые оказывают на меня негативное влияние, ярко негативное влияние.
1: Злого я не буду знать.
0: То есть информации, да. А что такое злого я не буду знать? А я не буду вообще вникать, в эти истории, где, кто, как, каким образом, кого обокрал. Или
1: иногда люди прям хотят владеть этой информацией. Вот прям как будто бы они чувствуют, что они что-то знают о других. Это дает им веса какого-то. Но Давид говорит: злого я не буду знать, да, что там происходит. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню.
2: Сплетника получается.
0: Да, то есть, а это уже те люди, которые пытаются проникнуть ко мне с какой-то отрицательной целью. То есть тайна клевещущий. То есть он выбирает момент.
1: Да, подойти.
0: Как подойти, да. И не с целью чем-то поделиться своим, да, или тебя поддержать, а с целью на кого-то, ну, наклеветать втайне. Он не в открытую это делает.
1: Гордого очами и надменного сердцем не потерплю.
0: Вот, знаете, мне кажется, когда Давид говорит это, он себя проверяет. А не являюсь ли я таковым? Не клевещу ли я на кого-нибудь? Да? Не подаю ли я кому-нибудь худой пример? Не являюсь ли я гордецом? И если мы посмотрим на Давида, ну,
2: да, по сердцу, да?
0: Давид таким не был никогда.
1: Он готов все-таки править свои пути. Вот этот момент такой, да? Ну, если уж я тот человек, который я, ну, который так поступает, то, ну, я правлю свои пути.
0: И тогда, мне кажется, вот куда бы Давид ни пошел, стал все, иду дальше, ему становится все понятно. Ему становится понятно. А есть какие-то вещи, которые мы ясно видеть не можем, да, например, о нашей жизни далеко, там, где мы будем работать завтра, послезавтра, с кем мы будем или не будем заключать сделки, может быть, куда мы поедем на проповедь, а куда нет. Это, наверное, не настолько существенный выбор, насколько важно, как мы готовы, в принципе, наверное, к этому выбору. Потому что если сердце наше заражено гордостью, алчностью, состязательностью, может быть, какими-то худыми помыслами, грехом каким-либо. Что бы мы ни выбрали, даже благой путь, мы не получим благоволения от Господа.
1: Ну вот интересно, нам пишут в комментариях ВКонтакте, друзья, вы можете оставлять нам комментарии там. Когда Бог говорит, что вы тут мне поклоняетесь, жертвы приносите, а сердцем своим далеко. Визуально, да, путь твой.
0: Я здесь, верный. А сердце ушло.
1: Да, получается, христиане могут сердцем куда-то ходить, да, то есть путь твой – это путь твоего сердца.
0: Безусловно. Это даже есть такая история про одну женщину пожилую с больными ногами, которая регулярно приходила на собрание, и однажды ей задали вопрос: вот как ты каждый раз так верно можешь это делать? Она говорит: сперва мое сердце отправляется туда, а потом идут туда мои ноги. Так оно и есть всегда. Наше сердце отправляется, а потом идут туда и ноги наши.
1: Но бывает дисбаланс, визуально человек совершает свой путь как бы верно, привычные протоптанные дорожки воскресного собрания.
0: Бывает, бывает. И поэтому нужна молитва, нужно откровение, нужно водительство. Да. Все водимые Духом Божьим есть сыны Божии. Мне кажется, здесь тоже очень хорошая подсказка. Отеческое благословение, отеческая поддержка будет на нас, если мы готовы следовать за Христом. Вот если мы выбираем правильный путь, то, ну, нам нужно понять, не ушли ли мы от Него. Сыны Божии, мы в общем-то осознаем, ощущаем себя детьми Божьими, или мы уже это давно потеряли, мы какие-то непонятные бродяги в этом мире.

0: и не знаем своего, забыли свое, свой род и племя свое, забыли. Просто пытаемся что-то выхватить и как-то обустроиться.
1: Но мы имеем действительно обетование, да, Божье, его слово о том, что да, путь этот будет узок, но он ведет.
0: Все-таки, да. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь. Смотрите, ведущие в погибель, тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Путь Христов, которому нас приглашает Евангелие, по которому нас ведет Дух Божий, это узкий путь. Еще Давид говорит об этом пути, следование за пастырем. Господь есть пастырь мой, он вводит меня к водам тихим и к тучным пажитям. Да? Но опять же, пойду ли я и долиною смертной тени, ты со мною. То есть трудности есть на этом пути.
1: А как реагировать на то, когда кто-то смотрит на твой путь, и у тебя действительно путь непростой, может быть, что-то случается на этом пути, и тебе нужно проявлять терпение, веру, кротость, смирение, да, и все остальное, а тебе говорят, ну, что-то у тебя не так. Значит,
0: задаться вопросом, что не так, можно, конечно же. Давид об этом говорит.
1: Это не Божий путь. Вот Божий путь — это когда вот он как отец заботится там о детях своих, и благословения сыпятся на тебя, и у тебя все должно быть отлично.
0: А то есть, если у тебя что-то не так, то ты идешь не тем путем. Очень примитивно мы можем мыслить по этому поводу. А что так? Что мы называем тем самым, которое у нас должно быть? Конечно же, обетования Божии и псалмы, они очень красиво порой говорят. «Откроют в пустыне для тебя источники». Друзья, ну давайте посмотрим на путь израильского народа в пустыне. Жарко было, солнышко было, голову пекло, неудобства были. Домов, дворов своих не было. Вот представьте себе, вот жизнь, вот такая жизнь путешественника. Сегодня на одном месте, завтра на другом. Поднял палатку и пошел. Вместе с детьми, вместе с женою. И ты не знаешь, будет впереди или не будет что-то. И вот, о чудо, источник впереди нашли. Или, о чудо, вот она пища. И каждый день состоит из этих чудес. А мы же, знаете, наверное, на что смотрим? Мы хотим иметь жизнь, как тот человек, которому привалило богатство. Много у тебя душа. Ешь, пей, веселись на многие дни. Понимаете? Mm-hmm. Вот как. Мы хотим, чтобы Бог открыл нам наше будущее, такое изобильное, и все к нему, к этому будущему насыпал. Как это кто-то сказал, да, что... Вот, Бог пенсию мою обеспечил. Все, могу теперь жить, наслаждаться. У меня много припасено. Вот как мы думаем. Но это совершенно не то. Вот абсолютно не то. Вот здесь-то как раз безрассудный ты человек. Да, не, душу твою завтра заберут. Да. Кому все это достанется? Вот то, что ты накопил. Хорошо, если детям твоим, хорошо, если дети твои после тебя этим распорядятся как-то, да, но вопрос-то не об этом. И мне кажется, вот те люди, которые идеологию преуспевания притаскивают в христианство, прикрывая его вот таким путем благочестия, путем божественного чуда на пути, они как раз ставят совсем другое. Это вот, ну, я не знаю, с чем даже сравнить этот момент, да, когда Христос говорит ученикам, да, возьмите сумму и посох, да, вот, а в иных случаях и сумы не берите, даже и посоха не берите, вообще ничего у вас не будет. Трудящийся достоин пропитания, и вы делаете себя зависимыми от других людей в этом смысле и от Бога. И вот это порой путь Божий, это порой и нередко путь Божий. Немногое есть у нас, чтобы свой путь совершать. Это, знаете, вот пришла мысль, что мне напомнило. Мне это напомнило старый Ералаш, когда школьники, класс идет в поход. И вот учитель, значит, идет по тропе, забирается, вот он с рюкзаком, он всем давайте вперед, вот он, идем, еще немного осталось. А сзади, значит, целая вереница на автомобилях, где родители детей везут, и эти автомобили груженные всем, чем только можно. И дети расслабленные сидят вот в этих автомобильных креслах, движутся они, все у них замечательно, все хорошо. Они как бы поход совершают. Поход ли это? Хороший вопрос, друзья. Но время наше вышло.
1: Да, хочется на самом деле сказать, что, как Христос сказал, что от дней до Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие усилиями берется. Да, и прилагающие усилия восхищает его. Поэтому пусть Господь даст нам и откровение, и сил, и поддержки на том пути, который мы совершаем.
0: Всем благословений, друзья. Увидимся.
2: Всем благословений.
3: Летел на звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не светя, я снова небо попросил.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
1: Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех. Радио Пилигрим.

крылья.

Псалом 129. К Тебе я, Господи предвечный, воззвал из глубины сердечной. Услышь, услышь мое моленье, начни словам моим внимать. О, если б стал ты замечать людей, живущих при грешенье, никто не смог бы устоять. Но велико твое прощенье для тех, кто чистою душой благоговеет пред тобой. Блажен, кто твердо уповает и двери сердца отворяет, чтоб слово Божие принять. Как стража раннюю зарницу или юноша свою девицу, тебя я буду ожидать. И пламенно в душе молиться, да и зальется благодать, и принесет всем избавление и для Израиля спасенье.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Бразилия. Говоря о Бразилии, сразу представляется красочный, зажигательный карнавал из жарких танцовщиц. Чемпионаты мира по футболу, дикая природа Амазонки, производство кофе элитных сортов, оживленные пляжи и теплый климат. Такой же яркой, ароматной, сочной является и бразильская кухня. Рецепты традиционных блюд представляют собой смесь кулинарных предпочтений разных народностей – португальцев, аборигенов, африканцев и южноамериканских индейцев. Темпераментные бразильцы обильно добавляют в приготовляемую пищу специи и приправы. Наиболее популярными являются перец чили, кориандр и лук. Специи не только придают блюдам остроту и незабываемый вкус, но и обладают мощными противомикробными свойствами. Дезинфицируют, что особенно важно при жарком климате. Бразильцы употребляют в пищу свинину, говядину, утку, курицу, овощи и фрукты из лесов Амазонки, смело сочетая и сладкое, и соленое. Национальная кухня не мыслится без такого блюда, как фейжоада. Это мясное рагу с фасолью. Сегодня ее готовят из различных видов мяса и сосисок, черных бобов или фасоли, приправляя соусом из перца. Подают рагу с ломтиками апельсина, рисом, капустой или хлебцами из муки маниока. Маниок – еще одна национальная пища. Это ядовитое растение, которое искусные бразильцы научились готовить и употреблять в пищу. Его сушат, моют, проваривают и только потом используют в приготовлении. Из него делают муку и готовят выпечку. Часто из маниока делают лепешки, которые подают к разным блюдам. Бразильцы обожают говядину на вертеле, называемую шураска. Кроме говядины, на стержне, наподобие нашего шашлыка, нанизываются курица, индейка, баранина или свинина. На берегах Атлантического океана сложно обойтись без даров моря. Итапоа – вкуснейший крабовый пудинг, который имеет забавную историю. Говорят, что однажды, когда король лакомился этим пудингом, к нему прибыл посол, который должен был сообщить о готовящемся перевороте. Но король его не принял и лишился престола. Отсюда пошла поговорка «Никто не должен мешать, пока едят итапоа». Кофе в Бразилии – это целый мир, ведь именно эта страна является главным поставщиком кофе на всей планете. Для бразильца чашка

0: схватить другая девушка. В Бразилии подготовка к свадьбе начинается не с помолвки, а с определенного ритуала. Здесь существует традиция, что перед тем, как попросить руки у родителей невесты, парень должен выбрать одного осла, принадлежащего отцу невесты, и приручить необузданное животное. Данная свадебная традиция демонстрирует то, насколько человек умеет владеть ситуацией, а также насколько он ответственен в своих делах. Усмирив осла, парень может переходить к обсуждению таких важных вопросов, как приданое и проведение свадьбы. В день своей свадьбы невеста должна не спеша покидать родительский дом. Ее задача – опоздать на 10 минут. Бразильянка ни в коем случае не должна появиться в церкви раньше жениха. Другая интересная традиция – вместо привычных бутоньерок здесь жених и шаферы вставляют в петличку небольшой флаг своей страны. Примерно того же принципа придерживаются при украшении свадебного кортежа. Автомобили здесь украшают не цветами, а национальными флагами. Бразильцы не представляют своей жизни без музыкальных ритмов и танцев. К свадьбе они готовятся так же тщательно, как и к карнавалу. Специально к свадебному торжеству бразильцы сооружают танцевальные пагоды, где каждый желающий сможет продемонстрировать то, как он умеет танцевать. Торжество сопровождается живой музыкой, шумными гуляниями до утра и всеобщим весельем. Свадебное торжество в Бразилии может длиться несколько дней. Музыка здесь смолкает самой последней. К счастью для молодых, они могут покинуть торжество, не дожидаясь момента, когда закончится празднование. Они просто молча уходят, не отвлекая гостей от танцев и веселья. Конституция Бразилии предусматривает свободу вероисповедания и отделение государства от церкви. При этом Бразилия – светское государство. Тем не менее, одна крупнейшая католическая страна в мире. В последние полвека наблюдается рост численности евангельских церквей и уменьшение численности католиков. Яркая, неповторимая, огромной территорией страна благодаря своему климату и расположению является великолепной жемчужиной среди стран всего мира.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой, мой голос как твой, твой голос как мой, и он часть меня, мой голос как твой. И он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства в Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, почему важно верить посреднику. И вообще, кто такой посредник? Между кем и кем? Ибо посредник при одном не бывает, говорит Библия. Закон преподан рукою посредника. Послание к Галатам, 3 глава, 18 стих. На самом деле все очень даже просто. Если, скажем, я не Моисей, то у меня практически не может быть видения, куда направлять общество. Теоретически идей и предложений может быть сколько угодно. Сколько людей, столько и идей. Хоть отбавляй. Вот только кто будет отвечать за конечный результат? Вот в чем вопрос. Говорят, когда в Древней Греции демократия достигла своих максимальных масштабов, было решено идею каждого считать достойной всего народа. Оказавшись в собственной мышеловке, греки удивительно мудро вышли из ситуации. На самом деле, государство было готово воплотить в жизнь любую идею любого гражданина своей страны. На это отводилось 4 года сроку, после чего делали глубокий анализ общественных реформ. Если идея не прижилась или была во вред Отечеству, ее автора публично казнили. Вернемся к сравнению себя с Моисеем. Мы можем оба смотреть в одну сторону. Но горизонты у нас открываются разные. Я гляжу на восток с 1-го этажа, а Моисей со 101-го. Соответственно, я вижу мое видение до соседского забора, не дальше. А он до земли обетованной. Мне ничего не остается делать, как поверить Моисею на слово. Мой спор с Моисеем – это признак моего недоверия ему, признак упорства и несогласия с Божьей моделью структуры управления обществом. Да, я согласен следовать за Богом, но за Моисеем – нет, я ему не доверяю настолько. Я не могу ставить Бога и человека в один ряд. Я отказываюсь верить в людей, кем бы они ни были. Но проблема в том, что откровение для общества подается исключительно через посредника Моисея. Так распорядился Бог. Кто же такой Моисей? Разве он не один из нас? Разве только с Моисеем, говорит Бог? Кто поделил нас на классы? Эти вопросы вызваны не просто честолюбием отдельных особ. Они вызваны неверием в Моисея, который якобы говорит от имени Иеговы. Зря мы так плохо думаем о Кореях, Дафанах, Аверонах. Они не бунтари против Бога. Они заботливые, смелые люди, несущие ответственность за свои семьи, не желающие мириться с авторитаризмом Моисея. Это просто невыносимо. Нас водят за нос. С нами совершенно не советуются. Нас ни во что не ставят. Пусть ты, Моисей, голос Бога. А мы – голос народа. Мы – сенат. Мы – совет старейшин. Мы – парламентарии. Мы – голос народа. Должен ли народ иметь гарантии, что его голос учтен или нет? Как бы ни противилось все мое существо Божьему подходу к руководству, сколько бы это ни вызывало во мне страха, что я не имею возможности влиять на ситуацию, сколько бы не было отрицательных примеров злоупотребления властью в истории, избирая Моисея вождем для Израиля, Бог воспитывал веру людей именно в Моисея, как в своего раба. И поверил народ Господу и Моисею, рабу его. Исход 14:30. «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Исход 19:8. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне», говорил Христос. Евангелие Иоанна 5:45. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

призвал нас к себе. Ты омыл нас и очистил, Господь. И потому мы праведны пред Тобой, с правым сердцем славим Тебя.

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.
2: Меня зовут Рик Рейнер. Сегодня 5 августа, и наша тема сегодня «Почему Бог испытывает нас?». Место Писания, послание евреям, 11 глава, 17 стих. «Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». Слово «искушаем» — греческое слово «пейрадзо». «Пейрадзо» — особенное слово, которое означает проверять что-то, чтобы узнать качество. Что ж, Богу не нужно было проверять Авраама, чтобы узнать о нем что-то новое. Бог уже знал об Аврааме все. Богу не нужно проверять вас, чтобы узнать, как вы будете реагировать, что будете делать. Бог заранее знает, как вы поступите. Слово «пейрадзо», слово «искушаем», не означало испытание для Бога. Это было испытание для Авраама. Когда Бог повелел Аврааму принести самую большую жертву, Авраам был готов ее принести. Он занес нож и был готов принести Исаака в жертву. Конечно, Бог его остановил. Но в тот момент Авраам узнал кое-что о себе. Он был готов сделать все, что не попросил бы его Господь. Бог может попросить вас сделать что-то, не для того, чтобы самому узнать, на что вы способны, но для того, чтобы вы узнали настоящий уровень своей духовной зрелости. Подумайте об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: я точно знаю. Все могу в укрепляющий
1: меня Иисус. Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 августа. Бог видит ваше сердце. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание к Римлянам 6:17. Когда мы принимаем Христа как своего Спасителя, Бог оживляет наш дух, дает нам новое сердце, и у нас появляется желание поступать правильно. Однако требуется время, чтобы наше поведение начало отражать желание возрожденного духа. Зачастую это приносит немало разочарований. Одна часть нашего естества хочет жить правильно, а другая борется с ней. Об этой войне между плотью и духом Павел пишет в послании к Галатам 5:17. «После нашего рождения свыше Бог дает нам все необходимое, чтобы мы могли жить свято и проявлять послушание. Как написано в Библии, мы становимся новым творением во Христе. Прежние привычки уходят, и на смену им приходят новые». Смотрите второе послание к Коринфянам 5:17. «Я часто говорю, что мы сделаны из духовной глины, и в течение всей жизни Дух Святой лепит из нас образ Христа». Смотрите послание к Римлянам 8:29. Нам следует благодарить Бога за новое сердце, которое побуждает нас быть послушными Ему. Радуйтесь тому духовному уровню, на котором вы находитесь, и не расстраивайтесь, потому что Бог видит ваше сердце. Если мы оставим позади прошлое и начнем стремиться к полному послушанию, Бог будет доволен. Мы учимся ходить вместе с Богом. Ходить значит передвигаться самым медленным способом. Возможно, вы еще не достигли места назначения, но благодарите Бога за послушное сердце, которое Он вам дал. Божье слово на сегодня. Сосредоточьтесь на Иисусе, а не на своих недостатках. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: вдали от руки.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, внимает ли Бог к молитвам грешников, которые признают свой грех, ненавидят его, но не могут с ним справиться?
1: Это достаточно сложный вопрос, потому что люди разных категорий могут попасть под это общее описание. Признает грех, ненавидит его, борется с ним, но не имеет успеха в этой борьбе. Апостол Павел когда-то описывал самого себя, свое положение. Он говорит в 7 главе послания к Римлянам, он говорит: «Доброго, которого хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Он говорит о проблематичности жизни возрожденного христианина. Человек, просвещенный Евангелием Иисуса Христа, рожденный от Духа Божьего, он стремится к тому, чтобы жить Божьим законом, жить Духом Божьим, но его собственная плоть, его остатки греховной природы, которые живут в нем, они тянут его в другую сторону. Эта постоянная борьба происходит в человеке. И иногда человек ощущает, как будто он побеждает. В какие-то периоды времени он ощущает, что меньше этой победы. И вот тогда он унывает, и тогда у него нет основания, казалось бы, чтобы надеяться, что он может идти к Богу и может иметь у него прощение. Так вот, мы обратимся к Священному Писанию для того, чтобы определить две категории основных, которые могут попасть под это описание. Первая категория – это люди, которые по-настоящему спасенные и которые серьезно относятся к своему состоянию, и которые где-то в своей жизни потеряли точность измерения, на чем основывается их успех или их дерзновение. Они думают, что их дерзновение, когда они идут к Отцу, основывается больше на них самих, чем на Евангелии Иисуса Христа. Вот именно это апостол Павел опровергает в 8 главе послания к Римлянам. То есть он говорит следующее, начиная эту главу сразу, отвечая на то свое воздыхание: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», описывая эту борьбу. Он говорит следующее: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». То есть, если человек во Иисусе Христе, если он оправдан кровью, жертвою Иисуса Христа, он имеет дерзновение, он сын, он принадлежит Божьей семье, он может идти к Иисусу Христу и через него к Богу для того, чтобы просить его о тех нуждах, которые у него есть. Продолжая эту мысль, апостол пишет в 14 стихе: «Ибо все мы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый Дух и свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Суть этого высказывания заключается в ключевой принадлежности человека, в осознании принадлежности Богу. Наша принадлежность Богу основана не на том, насколько мы преуспели сегодня. Наша принадлежность Богу основана на понимании того, что мы верою соединены с Иисусом Христом, а это значит, что мы сделаны Божьими, стали Божьими детьми. И вот здесь он говорит, что мы Духом взываем «Авва, Отче», то есть Дух Святой, который наполнил наше сердце, он влечет нас к Отцу в любой момент, и тогда, когда мы побеждаем, и даже тогда, когда мы поражены, побеждены каким-то грехом, мы все равно ползком, ползем к Богу. Об этом написано: «Праведник 7 раз упадет и встанет». Почему? Потому что состояние греха, оно неестественное для него. И поэтому человек может опираться на жертву Иисуса Христа всякий раз, когда он ясно понимает, что Христос стал его спасителем. Правда, здесь есть одна очень важная деталь. Здесь же в 8 главе апостол пишет такое предупреждение. Он делает ясное предупреждение в 12 и в 13 стихе, говорит следующее: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Апостол специально подчеркивает. он подчеркивает вопрос, есть ли борьба, есть ли в человеке действительно неприятие греха, есть ли в человеке действительное внутреннее отторжение от греха. Я часто привожу в пример мячик. Попробуйте опустить мячик под воду. Вы можете его удерживать там сколько-то времени, пока вы его держите. Но как только вы его отпустили, мячик, естественно, устремляется к поверхности. Причина этого в том, что воздух невозможно, он легче воды. Его невозможно спрятать под воду, он будет стремиться вверх. Вот это самый важный вопрос. Есть ли в сердце искреннее стремление к святости? Есть ли в сердце внутреннее неприятие греха? Есть ли в сердце понимание того, что состояние греха неестественно? Это и дает нам возможность проверить верность или достоверность своего спасения, достоверность нашей принадлежности Иисусу Христу. А если принадлежим Христу, тогда можем просить Его. Конечно, всякий раз, когда христианин согрешает, всякий раз его сердце будет омрачено ощущением вины. Но у нас есть основания для того, чтобы освободиться от этой вины. Написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, делая нашу совесть свободной, делая наш дух дерзновенным, для того, чтобы мы могли приходить к Нему и иметь с Ним отношение, как отношение сына с отцом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Библейский портал exeget.ru представляет.
2: Книга Деяний, перевод Международного библейского общества, 24 глава для библейского портала «Экзегет». Ну вот эти главы, они про Павла перед разными аудиториями. Да? Он читает проповеди в форме обычно своей апологии, то есть защитной речи, но очень по-разному. У нас уже была речь перед толпой в Иерусалиме, которая на него набросилась, перед высшим советом Синедрионом, который его обвинял, но так и не смог ни в чем толком обвинить. Толпе он объяснял, что нужно просто вот признать его опыт и, может быть, повторить его. Он был тоже гонителем христиан. Высшему совету он бросил только одну идею. «Я фарисей, меня судят саддукеи за веру в воскресение мертвых». И тут же фарисеи и саддукеи передрались между собой, такая комедийная сцена. А вот он теперь перед римской властью, перед наместником Феликсом. Он римлянин, ему все эти иудейские штучки не очень интересны. А Павел римский гражданин, поэтому его к Феликсу и отправили. И что скажет римлянин римлянину? Пусть этот римлянин иудей. Ну, христианин, но из иудеев, да, как Павел. 5 дней спустя первосвященник Анания с некоторыми старейшинами юристом Тертулом пришел в Кесарию. Взяли с собой юриста римского, да, то есть, чтобы уже перед римлянами во всеоружии римского права выступать, чтобы представить наместнику обвинение против Павла. Когда Павла ввели, Тертул представил обвинение против него. «Достопочтеннейший Феликс, мы всегда и повсюду с глубокой признательностью принимаем твои реформы на благо этого народа и благодарим тебя за тот прочный мир, который установился при твоем разумном правлении». Ну, как не польстить начальству? «Чтобы тебя более не утруждать, я попрошу тебя с твоей обычной добротой выслушать нашу короткую просьбу. Мы находим этого человека нарушителем спокойствия, он зачинщик мятежей среди иудеев по всему миру. А римской власти самое главное, чтобы не было мятежей. Да? Все остальное более-менее все равно. Но вот мятеж подавляется очень жестоко. Он главарь Назарейской секты и пытался даже осквернить храм». Назарейская секта — явно название христиан. Но, во-первых, Иисус в Назарете, да, жил. А во-вторых, его иногда называли Назареем в Евангелии. Это древний обряд посвящения себя Богу. В общем, это два разных слова, но, тем не менее, как-то вот прилипло. Да? И до сих пор Назареи — это одно из названий христиан, которые сами христиане к себе не применяют. Это такое внешнее название. Пытался даже осквернить храм, это уже полностью, конечно, фантазия. Ну, в чем не обвинишь, если надо человека осудить? «Поэтому мы его арестовали и хотели судить по нашему закону. Но командир римского полка Лисий с силой забрал его из наших рук, велев его обвинителям идти к тебе. Когда ты допросишь его, ты сам узнаешь обо всем, в чем мы обвиняем его». Гениальный принцип, как в 30-е годы у нас говорили, расскажите, в чем мы вас обвиняем, да, то есть сами докажите свою вину. Вот пусть он сам докажет свою вину. Все, что не скажет, доказательство его вины. Прибывшие с ним иудеи поддержали обвинение, заверив, что все сказано истинно. Обвинение есть, суд римский достаточно хорошо организованное действие, в нем, конечно же, обвиняемому предоставляется свобода защиты. Правитель подал знак Павлу, и тот начал защитную речь. «Мне известно, что ты уже много лет судишь этот народ, и мне я рад, что мне предоставляется возможность высказаться перед тобой в свою защиту. Обратите внимание, что нет такой грубой лести. Он признает власть и авторитет Феликса, но не начинает рассказывать, как он бесконечно его любит. Тебе нетрудно будет удостовериться в том, что 12 дней тому назад я пришел на поклонение в Иерусалим». То есть, как обычно, иудеи приходят в храм. «Мои обвинители не видели, чтобы я спорил с кем-либо в храме или же возмущал народ в синагогах или в каком-либо другом месте города». То есть обвинение в мятеже безосновательно, не было даже спора. «Они не могут доказать обвинения, которые сейчас выдвигают против меня. Но я признаю, что поклоняюсь Богу наших отцов и следую пути, которые мои обвинители называют сектой. Я иудей, я соблюдаю веру наших отцов, но у меня при этом есть и вера во Христа, да? То, что они называют сектой, а я называю путем. Я верю всему, что записано в законе у пророков, и у меня такая же надежда на Бога, как и у этих людей, надежда на то, что будет воскресение как праведных, так и неправедных. Поэтому я стараюсь, чтобы моя совесть всегда была чиста перед Богом и перед людьми». Вот, опять-таки, он себя старается показать таким же, как иудеи, но есть, конечно, какая-то разница, да. «После нескольких лет отсутствия я прибыл в Иерусалим, чтобы передать моему народу пожертвования, собранные для бедных, и принести жертву Богу». То есть он еще и с благотворительной помощью пришел, совсем хорошо. «Меня застали в храме, когда я совершал обрядовые очищения. Там не было никакой толпы, никаких беспорядков. Это были иудеи из провинции Азии, которым и следовало бы представить здесь свои обвинения, если у них есть в чем меня обвинить. Или же пусть присутствующие здесь скажут, какую вину они нашли за мной, когда меня допрашивал высший совет. Может, я виновен в том, что выкрикнул там, меня судят сегодня перед вами за надежду на воскресение мертвых?» Там в прошлой главе мы читали, да, это то, что разделяло фарисеев и саддукеев, он бросил этот вопрос, как вот кость стаи собак передралась, да, вот фарисеи и саддукеи тут же стали спорить на эту тему между собой. А он действительно верит в воскресение мертвых, более того, верит, что Иисус уже воскрес. Феликс, который был довольно хорошо знаком с путем, то есть он знает христиан, он там уже не первый год наместником, да, и христиане есть, значит, он, как всякий разумный правитель, старается собрать информацию о своих подданных, о разных течениях, которые среди них появляются, прервал слушание. «Я вынесу решение по твоему вопросу, когда придет командир полка Лисий», — сказал он. Странная логика. Но позже будет ясно. Вроде как обвинение не состоялось, да? Он не поддерживает никоим образом обвинение, которое выдвинуто иудейскими вождями, да? Тогда вроде надо Павла освобождать, как невинного, разве нет? Не все так просто. Он приказал сотнику содержать Павла под стражей, но предоставить ему некоторую свободу и разрешить его друзьям заботиться о его нуждах. То есть заключение не строгое. Зачем? Зачем? Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой, иудеянкой по имени Друзила. У него жена из иудеев, да, значит, он прекрасно знаком с этой религией. И послал за Павлом, чтобы послушать о его вере в Иисуса Христа. Павел говорил о праведности, воздержании и будущем суде. Феликс это испугал. Он сказал, «Довольно на сегодня? Ступай, но при случае я тебя позову». Ну, забавно же. То есть, когда Павел его пугает будущим судом, «Нет, это страшно, этого не будем». Ну, вообще, он так интересно разговаривает, скучно же жить. Телевизора нет, интернета нет, книг мало. А вот есть такой проповедник забавный, как хорошо его послушать. Он также надеялся, что Павел предложит ему взятку, и поэтому часто приказывал привести его и беседовал с ним, а тот намеков не понимает. Ну, может, и денег у него нету, но неважно. «Ты пока посиди, мы с тобой побеседуем, надо вот разобраться с этим сложным случаем». «Ну, когда ты уже мне предложишь?» Не предлагает. Прошло 2 года. Вот как бывает. И Феликса сменил Порций Фест, следующий наместник. Феликс, желая заслужить благосклонность предводителей иудеев, оставил Павла в темнице. А с другой стороны, они хотят его изолировать. Его изолировал Феликс, да? И вот все вроде бы хорошо. Новый наместник Фест должен разобраться, кто там сидит в тюрьме со времен его предшественника и что с этим делать. Это будет следующая 25 глава.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Неверующий верующий. А кто не заботится о родных и прежде всего о домашних, тот отрекся от веры и стал хуже неверующего. Первое послание Тимофею, 5 глава, 8 стих, современный русский перевод. Один из признаков истинности веры заключается в том, как мы относимся к другим людям. Иисус говорил, что по любви друг к другу люди узнают Его учеников. Еще один важный признак веры проявляется в нашем отношении к родным и своей семье. Апостол Павел пишет Тимофею, что если христианин перестает заботиться о своих домашних, своими делами он отрекается от веры. Такой человек может говорить, что верит в Бога, посещать церковь и знать Писание, однако его отношение к семье противоречит вере во Христа. Получается, верующий на словах и неверующий в своих поступках. Посмотри на свою жизнь и подумай, насколько в ней есть место заботе о семье и родных. Проявляется ли твоя вера в отношении к самым близким людям? Заботишься ли ты об их нуждах? Уделяешь ли им время и принимаешь ли участие в их жизни? Вера должна быть заметна дома так же, как она заметна в церкви. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне проявлять свою веру в заботе о семье и родных. Покажи мне их нужды и научи не игнорировать то, в чем я могу помочь. Дай мне любовь, терпение и ответственность в отношении самых близких людей. Пусть мои поступки не противоречат вере, которую я исповедую. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Брак. В Древней Греции женщины считали свой возраст не со дня рождения, а со дня брака. Этим они показывали, что только брачная жизнь имеет для них смысл.
1: Вечные хиты.

Псалом 7. Избавь меня, Создатель мой. Мои гонители на бой спешат и вплоть клинки вонзают. И душу скорбную мою, подобно алчущему льву, с великой радостью терзают. И нет ни дома, ни в труде, мне избавления нигде. Но праведна моя десница, и если злом я отплатил тому, кто верным другом был и воздавал всегда старицей, то не внимай моей мольбе и словно прах развей ту славу, какую ты даешь по праву певцу, что по сердцу тебе. Господь, прошу, восстань на суд и пробудись в священном гневе. Вокруг тебя святом напеве хоры небесные поют о том, что судишь ты народы законом истинной свободы. Вот нечестивый зачал ложь, родил неправду и пороки, и, положив за пояс нож, пошел и вырыл на дороге глубокий ров и скрытно ждет, когда его настанет время, и раб Господен упадет на землю, отпуская стремя. Но праведный не сломит кость, а нечестивца гнев и злость падут на собственное темя. И я как раньше, так и впредь тебе, Всевышний, буду петь.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства в Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеемся, вам понравилось. Огромное вдохновение для нас читать ваши комментарии, смотреть за тем, как развивается наш канал. Друзья, пожалуйста, поддержите также наш проект материально, потому что снимать видео подобного качества – это огромные средства. Давайте вместе будем воплощать нашу общую мечту – выкладывать еженедельно новые мюзик-видео, выводя христианскую музыку на новый уровень. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. До новых встреч на Upstream Music.

0: Аудиомысли представляет. Муж ласков, коль жена нежна, и он суров, коль зла жена. Брандт. Мы часто видим, что мужчина кое-какой, а женщина превосходная. Это значит, мы не знаем скрытого достоинства этого мужчины, оцененного женщиной. Это любовь избирательная, и, вероятно, это-то и есть настоящая любовь. Пришвин. Супружеская любовь размножает человеческий род, дружеская совершенствует его, а безнравственная развращает и унижает. Бэкон. Только муж и жена вместе образуют действительность человека. Муж и жена вместе есть бытие рода, ибо их союз есть источник множества, источник других людей. Фейербах.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Погоди, ты куда это так вырядилась?
2: Как так?
1: Не делай вид, что не понимаешь. Что это такое?
2: Это все сейчас носят.
1: А что, если все будут носить мешковину, ты тоже будешь?
2: Что такое мешковина?
1: Неважно. Спрячь живот и иди. Что это такое? Стыд!
2: Ты так говоришь, как будто я вообще без топика иду.
1: А мне кажется, такое понятие, как скромность, еще существует в мире. И я хочу, чтобы наша семья была примером.
2: Не понимаю, что ты говоришь.
1: Чего тут не понимать? Веди себя скромно, вот и все.
2: Ты на себя посмотри.
1: А что я?
2: А как насчет той фотографии, где ты в бикини, а?
1: То на пляже было.
2: Да, папа сказал, что вы на рок-концерт ходили.
1: А знаешь, тебе повезло, что твоим родителям не наплевать, как ты выглядишь.
2: Хочешь сказать, это бабушка разрешила тебе так пойти? Так я и поверила.
1: Слушай, Ксения, я просто не хочу, чтобы ты выглядела, как эти девушки в рекламе.
2: Мам, я тебе умоляю.
1: Переодень топик, еще раз говорю.
2: Что я одену?
1: Да хотя бы вот это.
2: Ну ладно. Теперь довольна?
1: Ну, так куда лучше. Не обижайся. Я просто не хочу, чтобы другие неправильно про тебя подумали.
2: Ладно, мне пора. Я уже не успеваю к первому уроку. Кстати, после школы мы с Иринкой идем в торговый город.
1: Чтобы купить топики подлиннее.
2: Как смешно, мам.
1: Ксюша, погоди. Повернись-ка спиной, у тебя рюкзак расстегнут. Что это у тебя тут?
2: Это для детского дома.
1: Для детского дома, да? Ты и врать научилась?
2: Это просто мини-юбка, ну что с того?
1: Просто мини-юбка, говоришь? Ты в этом собиралась идти по магазинам?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Ты что, хочешь выглядеть как проститутка?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Нет, ты не будешь ходить по улице как...
2: Почему ты всегда из-за пустяков закатываешь такую истерику?
1: Я закатываю? Да я посмотрю, что будет с твоим отцом, если он увидит тебя в такой одежде.
2: Мама!
1: Ну объясни мне, Ксения, ну почему ты хочешь так выглядеть?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Ксения, я же говорила тебе, что те, кто так одевается, чтобы привлечь себе внимание, им просто не хватает самоуверенности и самоуважения.
2: Ну да, говорить мы все умеем.
1: Что ты хочешь сказать?
2: Как насчет того короткого платья с огромным вырезом на шее, который ты надеваешь, когда встречаешься с начальством? В чем же дело? У тебя что, не хватает самоуважения?
1: Послушай, ты...
2: Зачем же ты хочешь выглядеть как про...
1: Я твоя мать! Я здесь устанавливаю правила! Ты не будешь носить эту одежду, пока живешь в моем доме!
2: Прекрасно!
1: И в кого она такая?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства в Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона». Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения. Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкуса, хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом

0: Христианские притчи. Крик храбрости. Однажды проповедник пришел в город, чтобы обратить в свою веру его жителей. Вначале люди слушали его проповеди, но потом стали понемногу расходиться, пока не ушли все. И хотя никто его больше не слушал, тот продолжал читать свои проповеди. Проходивший мимо путешественник поинтересовался: «Почему ж ты упрямо продолжаешь читать проповеди?» «Вначале я надеялся изменить этих людей», — ответил тот. «Если я продолжаю кричать, то делаю это лишь для того, чтобы они не смогли изменить меня».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 августа. Бог видит ваше сердце. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание к Римлянам 6:17. Когда мы принимаем Христа как своего Спасителя, Бог оживляет наш дух, дает нам новое сердце, и у нас появляется желание поступать правильно. Однако требуется время, чтобы наше поведение начало отражать желание возрожденного духа. Зачастую это приносит немало разочарований. Одна часть нашего естества хочет жить правильно, а другая борется с ней. Об этой войне между плотью и духом Павел пишет в послании к Галатам 5:17. «После нашего рождения свыше Бог дает нам все необходимое, чтобы мы могли жить свято и проявлять послушание. Как написано в Библии, мы становимся новым творением во Христе. Прежние привычки уходят, и на смену им приходят новые». Смотрите второе послание к Коринфянам 5:17. «Я часто говорю, что мы сделаны из духовной глины, и в течение всей жизни Дух Святой лепит из нас образ Христа». Смотрите послание к Римлянам 8:29. «Нам следует благодарить Бога за новое сердце, которое побуждает нас быть послушными Ему». Радуйтесь тому духовному уровню, на котором вы находитесь, и не расстраивайтесь, потому что Бог видит ваше сердце. Если мы оставим позади прошлое и начнем стремиться к полному послушанию, Бог будет доволен. Мы учимся ходить вместе с Богом. Ходить значит передвигаться самым медленным способом. Возможно, вы еще не достигли места назначения, но благодарите Бога за послушное сердце, которое Он вам дал. Божье слово на сегодня. Сосредоточьтесь на Иисусе, а не на своих недостатках. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

опален. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И камни не случая, снова небо попросил.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Меня зовут Рик Рейнер. Сегодня 5 августа, и наша тема сегодня «Почему Бог испытывает нас?». Место Писания, послание Евреям, 11 глава, 17 стих. Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Слово «искушаем» — греческое слово «пейрадзо». «Пейрадзо» — особенное слово, которое означает проверять что-то, чтобы узнать качество. Что ж, Богу не нужно было проверять Авраама, чтобы узнать о нем что-то новое. Бог уже знал об Аврааме все. Богу не нужно проверять вас, чтобы узнать, как вы будете реагировать, что будете делать. Бог заранее знает, как вы поступите. Слово «пейрадзо», слово «искушаем», не означало испытание для Бога. Это было испытание для Авраама. Когда Бог повелел Аврааму принести самую большую жертву, Авраам был готов ее принести. Он занес нож и был готов принести Исаака в жертву. Конечно, Бог его остановил. Но в тот момент Авраам узнал кое-что о себе. Он был готов сделать все, что не попросил бы его Господь. Бог может попросить вас сделать что-то, не для того, чтобы самому узнать, на что вы способны, но для того, чтобы вы узнали настоящий уровень своей духовной зрелости. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае

Угроза жизни и отсутствие рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что верховный понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Доброе духовное. Неверующий верующий. А кто не заботится о родных и прежде всего о домашних, тот отрекся от веры и стал хуже неверующего. Первое послание Тимофею, 5 глава, 8 стих, современный русский перевод. Один из признаков истинности веры заключается в том, как мы относимся к другим людям. Иисус говорил, что по любви друг к другу люди узнают Его учеников. Еще один важный признак веры проявляется в нашем отношении к родным и своей семье. Апостол Павел пишет Тимофею, что если христианин перестает заботиться о своих домашних, своими делами он отрекается от веры. Такой человек может говорить, что верит в Бога, посещать церковь и знать Писание, однако его отношение к семье противоречит вере во Христа. Получается, верующий на словах и неверующий в своих поступках. Посмотри на свою жизнь и подумай, насколько в ней есть место заботе о семье и родных. Проявляется ли твоя вера в отношении к самым близким людям? Заботишься ли ты об их нуждах? Уделяешь ли им время и принимаешь ли участие в их жизни? Вера должна быть заметна дома так же, как она заметна в церкви. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне проявлять свою веру в заботе о семье и родных. Покажи мне их нужды и научи не игнорировать то, в чем я могу помочь. Дай мне любовь, терпение и ответственность в отношении самых близких людей. Пусть мои поступки не противоречат вере, которую я исповедую. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховное.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Слушайте Радио Пилигрим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всего несколько минут.
1: Дайте шарик ванильного. Не, шоколадного. Хотя... давайте ванильного.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся весь вечер.
1: Мне, пожалуйста, салат бар, большую тарелку.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся дольше, чем нам бы того хотелось.
1: Защитный крем от ожогов? Зачем? Я что, неженка?
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всю жизнь.
1: Дорогая, твоя очередь. Дорогая, просыпайся. Сейчас, деточка, сейчас, мамочка придет. Дорогая!
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых будут длиться вечно.
1: Я много слышал о Христе, но отдать ему свою жизнь, может быть, когда-нибудь...
0: Но для каждого рано или поздно наступает время, когда уже поздно принимать решение. Иисус сказал: «Если вы не со мной, вы против меня». На чьей стороне вы?
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 6. Об иудейском священстве и царстве, которое, хотя и называется

называются установленными навеки, не сохранились, так что под ними разумеются другие священства и царства, которым обещается вечность. Но хотя это предвозвещено было столь возвышенно и оправдалось в настоящее время на деле с такой ясностью, однако кто-нибудь может не без основания прийти в недоумение и сказать: «Почему вы так уверены, что совершается все, что в виде долженствующего случиться, предсказано в тех книгах, если не исполнилось даже то, что в них сказано, как божественное определение? Дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек». Ведь мы видим, что священство это было отменено, и что нет даже надежды, чтобы обещанное тому дому когда-нибудь исполнилось. Потому что то священство, которое по отвержении и отмене прежнего заступило его место, еще с большей силой провозглашается вечным. Говорящий это не понимает или забывает, что и само священство по чину Ааронову было установлено в виде сени будущего вечного священства. А потому, когда ему была обещана вечность, она была обещана не сени или образу, а тому, что ею оттенялось или прообразовывалось. Но чтобы о сене не думали, будто она должна непременно остаться, нужно было пророчество и об отмене ее. Подобно этому и царство Саула, в действительности отверженного и низверженного, было сенью будущего царства, долженствующего продолжиться в вечности. Тот елей, которым он был помазан, и от помазания которым был назван Христом, помазанником, должен считаться имеющим таинственный смысл и быть признаваем за великое таинство. Сам Давид до такой степени благоговел в нем пред этим помазанием, что «больно стало сердцу Давида от страха, когда, скрываясь в темной пещере, в которую по требованию естественной нужды зашел и Саул, он тайно отрезал у последнего небольшой край одежды, чтобы было чем доказать, что он, имея возможность убить Саула, пощадил его и таким образом уничтожить в его душе подозрительность, по которой он, считая святого Давида врагом своим, с жестокостью его преследовал. Он начал бояться, не совершил ли он великого святотатства по отношению к Саулу, коснувшись таким образом одежды его. Ибо так об этом написано: «Больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула». Первая книга Царств, глава 24, стих 6. Мужам же, которые были с ним и уговаривали его умертвить преданного в руки его Саула, он сказал: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Первая книга Царств, глава 24, стих 7. Этой сене будущего воздавалось такое почитание не ради нее самой, а ради того, что ей предизображалось. Поэтому и слова Самуила, сказанные Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Первая книга Царств, глава 13, стихи 13 и 14. Должны пониматься не в том смысле, будто Бог предназначал самого Саула для вечного царствования и потом изменил свое намерение вследствие его греха. Бог, разумеется, знал, что он согрешит. Но Бог уготовлял царство его, представлявшее собою образ вечного царства. Поэтому он прибавляет: «Но теперь не устоять царствованию твоему». Стояло, следовательно, и будет стоять то, образ чего дан в этом царстве.
но не устоять царствованию твоему, потому что не будут царствовать вечно не только он сам, но и потомки его, так что и в лице потомков его, наследующих один другому, не получат кажущегося исполнения, сказанное навсегда. Господь, говорит Самуил, найдет себе мужа по сердцу своему, указывая или на Давида, или на самого посредника Нового Завета, прообразованного и в том помазании, которым помазан был Давид и потомство его. Ищет же Бог человека не так, как будто бы он не знал, где он есть. Просто через человека он и говорит по-человечески. Он ищет нас и этими приемами речи. Не только Богу Отцу, но и самому Единородному Его, пришедшему взыскать и спасти погибшее. Евангелие от Луки, глава 19, стих 19. Мы до такой степени были уже известны, что были избраны в Нем прежде сотворения мира. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 4. Поэтому в латинском языке глагол «querat» — «ищет» получает предлог и обращается в «acquiret», значение которого довольно известно. Впрочем, и без добавления предлога «querere» имеет значение «acquirere», почему и прибыль «lucra» называется еще «quaestus». Глава 7. О расторжении царства израильского, которое прообразует собою постоянное отделение Израиля духовного от Израиля плотского. Снова Саул согрешил неповиновением, и снова Самуил говорит ему словом Господним: «За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Первая книга Царств, глава 15, стих 23. И снова, когда Саул исповедал свой грех, молил о прощении и просил Самуила возвратиться с ним для умилостивления Бога, Самуил говорит: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Первая книга Царств, глава 15, стихи с 26 по 29. Тот, кому говорится «Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем», а также «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя», царствовал над Израилем 40 лет, то есть столько же, сколько царствовал и Давид, а слышал приведенные слова в первой половине своего царствования. Поэтому слова эти мы должны разуметь в том смысле, что никто из потомков его не должен был царствовать, и должны обратиться к поколению Давида, из которого вышел по плоти посредник Бога и людей, человек Христос Иисус. В Писании нет того, что читается во многих латинских кодексах. «Тогда сказал Самуил, ныне разодрал, а не отторг, Господь царство израильское в руке твоей, а не от тебя». Мы привели это место так, как нашли его в греческих кодексах. Выражение «в руке твоей» должно пониматься в том же смысле, что и «от Израиля». В переносном смысле этот человек представлял собою народ израильский, а народ этот потерял царство, когда был помазан на царство Христос Иисус Господь наш посредством Нового Завета, и царство его стало не плотским, а духовным. Когда говорится о нем «и отдал его ближнему твоему», то это относится к плотскому родству, ибо Христос по плоти от Израиля, как и Саул. Добавление же «лучшему тебя» можно, пожалуй, считать равносильным выражению «доброму паче тебя». Некоторые так и перевели его.
Последнее выражение лучше передает тот смысл, что поскольку он добр, то и выше, согласно другому известному пророческому изречению: «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих» — Псалом 109, стих 1. В числе этих врагов находится и Израиль, у которого, как у гонителя своего, Христос отнял царство. Был, впрочем, в том же числе и Израиль, в котором не было лукавства. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 47, как своего рода пшеница в тех плевелах. Оттуда ведь вышли апостолы, оттуда же столько мучеников, и первый из них — Стефан. Оттуда же столько церквей, о которых упоминает апостол Павел, как о славящих Бога по поводу обращения его. Послание к Галатам, глава 1, стихи с 22 по 24. Не сомневаюсь, что в применении к этому нужно понимать и последующие слова: «И разделится Израиль надвое», то есть на Израиля — врага Христу и на Израиля — приверженного ко Христу, на Израиля, относящегося к рабе, и на Израиля, относящегося к свободной. Ибо первоначально оба эти рода существовали совместно, подобно тому, как Авраам еще держался рабы, пока бесплодная, будучи оплодотворена по благодати Христовой, не воскликнула: «Выгони эту рабыню и сына ее» — Бытие, глава 21, стих 10. Хотя мы знаем, что за грех Соломона в царствование сына его Раваама Израиль разделился надвое и остался в этом разделении, причем каждая часть в отдельности имела своих царей, до тех пор, пока весь этот народ не был разорен до основания и переселен халдеями. Но какое это имеет отношение к Саулу, когда, если бы чем-либо подобным следовало угрожать, такая угроза скорее должна была быть высказана Давиду, сыном которого был Соломон? Да и, наконец, в настоящее время в среде народа еврейского нет разделения, но он беспорядочно рассеян по земле, при полном согласии в одном и том же заблуждении. А то разделение, которым Бог в лице Саула, представлявшего собою образ израильского царства и народа, угрожал этому царству и народу, предрекается как вечное и неизменное, добавлением: «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». То есть человек выскажет угрозу и не выполнит ее, но не Бог, который не раскаивается как человек. Ибо в тех случаях, когда говорится, что он раскаивается, указывается на изменение вещей при существовании неизменного предвидения Божия. Следовательно, когда говорится, что он не раскаивается, разумеется, что он решений своих не изменяет. В этих словах высказано неизменное и во всех отношениях всегда имеющее силу божественное определение об упомянутом разделении народа израильского. Кто бы из этого народа ни перешел или переходит, или перейдет ко Христу, он не был из него по божественному предведению, а не по единству природы человеческого рода. Вообще всякие из израильтян, кто, прилепляясь ко Христу, пребывает в нем, никогда не был в числе тех израильтян, которые хотят оставаться врагами его до конца этой жизни, но всегда находился в том разделении, которое в данном случае предвозвещено. Ибо Ветхий Завет — от горы Синайской, рождающей в рабство. Послание к Галатам, глава 4, стих 24. Не приносит другой пользы, кроме той, что служит свидетельством завету новому. В противном случае, пока читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Когда же обратится кто-либо из них ко Христу, тогда это покрывало снимается. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи 15 и 16. У обращающихся изменяется с ветхого на новое само стремление,
так что каждый стремится уже достигнуть не плотского, а духовного счастья. Поэтому и сам великий пророк Самуил, еще прежде помазания царя Саула, когда воззвал к Господу об Израиле, когда вознес всесожжение и когда филистимляне пришли воевать против народа Божия, и Господь возгремел на них, и они были поражены, взял один камень, поставил его между массифою новым и ветхим, дал ему имя Авен-Езер, то есть камень помощи, и сказал: «До сего места помог нам Господь». Первая книга Царств, глава 7, стихи с 9 по 12. Массифа в переводе значит «стремление», а тот камень помощи есть посредство Спасителя, через которого должно переходить от массифы ветхого к новому, то есть от стремления к ложному плотскому блаженству в царстве плотском, стремлению, которое через Новый Завет чает истинного духовного блаженства в Царстве Небесном. Так как нет ничего лучше последнего, то до сего места и помогает Господь.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона.
2: Слышит наш плач. Скорби учат нас встать на колени, взывать к нашему Господу, принося Ему свои проблемы и беды. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Псалом 118. Давид говорит здесь: Господь, я знаю, почему Ты наказал меня. Ты позволил прийти трудностям, потому что у меня все было хорошо, и я мог отойти от Тебя. Ты знал это, сокрушит меня и приведет на колени. Это свидетельство Твоей верности. Я знаю многих, кто в плену от зависимости алкоголя, сигарет. Я говорю вам, Бог заботится, Он знает ваши страдания, и Он один имеет власть освободить вас. Господь не парит над вами, говоря: «Ты несчастный, потому что ты подвел меня. Теперь ты платишь цену». Нет, вы не такому Богу служите. Ваш любящий Отец чувствует вашу боль. Неважно, каким образом вы дошли до этого, но испытывает боль за вас, но Он хочет избавить вас. Вы думаете, что Бог не помогает вам совсем, но в этот самый момент Он слышит ваш плач, и Он в действии. Позвольте мне доказать это вам. Книга Исход. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Слово «вспомнил» здесь означает «начал действовать». Бог услышал их плач и стал принимать меры в их защиту. «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их». Псалом 33. Когда вы приходите на колени, Бог начинает работать относительно вашей ситуации в тот же момент.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

в лохмотье он одет, и ноги сбиты в кровь, один в холодной тишине. И рад бы, что поесть, да не подал никто, кому есть дело до него. А где-то там вдали, за горизонтом синим, душистые поля, зеленые холмы, стоит там дом большой с цветущими садами, стада его крупны, работники сыты, и реки там текут с кристальной водой, и аромат хлебов безудержно манит. Хозяин там седой, он с доброю душою.

недостоин я тебя. Я согрешил пред небом и тобой. Сынок, любимый, встань, прошу тебя. Не оставлял ты мое сердце никогда.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон под

утверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения. Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 35. Начальнику хора. Раба Господня Давида. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро». На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их». Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Глава 2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего, того, которое пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 23. Пророчество о Тире. «Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в дома. Так им возвещено из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская, как бы ни мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц». Когда весь дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. «Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова! Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река, нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Ханаане разрушить крепости его и сказал: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев, этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустыни. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет, по истечении 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Глава 24. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, и изменяет вид ее, и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост». Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово свое. Сетует унылая земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». «Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все веселившиеся с сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей, уже не пьют вина с песнями, горька секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли». В городе остались запустения, и ворота развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют величие Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика и ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся». Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство, выспреннее на высоте, и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.

0: Радио «Пилигрим».
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

много разных мест, где никогда я не бывал. По фотографиям цветным

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

наша жизнь.

Я годами стучался в закрытую дверь, удивлялся, что он мне не отвечал. Временами стонала душа от потерь.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый

0: дай сюда.
1: Ага, сейчас.
0: Я первая его взяла.
2: А ну прекратить!
1: А вам что еще надо?
3: Дай сюда пульт. Я первая его взяла.
1: Да?
2: Прекратить это безобразие. Вы же взрослые люди, в конце концов.
1: Я забрал у нее пульт в целях самообороны.
3: А он...
1: Она хотела посмотреть мой канал.
3: А он хотел посмотреть мой канал.
2: К вашему сведению, вы тут до того допрыгались, что соседи милицию вызвали.
3: Товарищ милиционер, я не сделала ничего противозаконного. Это вот он выкрал пульт прямо из моих рук. А ну дай сюда.
1: Товарищ капитан, защитите меня от этой женщины.
2: А ну дайте сюда пульт быстро.
1: Хорошо.
4: Справедливость восторжествует.
2: Руки, успокойтесь и расскажите по порядку, что здесь происходит.
1: Это все из-за нашего пастора.
3: Да, арестуйте нашего пастора, это все из-за него.
1: Он мог подумать, что он мог так поступить.
3: Мы и представить не могли, что он на это решится.
2: На что решится?
1: Вчера на собрании он всех нас спросил, кто из нас хочет быть настоящим учеником Христа.
3: И само собой, мы все подняли руки.
1: Да и кто мог подумать, что он сможет это сделать?
2: Да что сделать-то? Кто-нибудь может объяснить?
1: Он сказал, что настоящие ученики Христа живут так, что если бы их поступки показывали по телевизору, им бы не было стыдно.
3: Но и мы все согласились с ним.
1: Мы представить себе не могли, что он каким-то образом может это осуществить.
2: Да что? Что осуществить-то в конце концов?
1: Не знаю, как ему это удалось, но каким-то образом он сделал так, что все наши греховные мысли и поступки сейчас показывают по телевизору.
3: Мои идут по 8-му каналу.
1: А мои по 7-му.
2: Ребята, вы чё, все серьезно?
3: Арестуйте его.
2: А ну... Посмотрим, что у вас тут.
1: Нет,
3: не смейте.
2: Но мне же нужно что-то в протоколе записать. Как иначе я...
3: Нет!
2: Ну что ж, если вы так не хотите, чтобы ваши грехи показывали по телевизору, думаю, я знаю решение.
1: Правда?
3: Скажите нам, пожалуйста.
2: В Библии сказано, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Так... Вы что хотите сказать, что грехи, которые показывают по 7-му каналу...
3: И по 8-му...
1: Это грехи...
3: Которые мы не исповедали?
2: По всей видимости, да. Бог не помнит исповеданных грехов.
3: Так, я, пожалуй, пойду к себе в комнату.
1: Так, я, пожалуй, тоже пойду...

0: Хм, как быстро сработало. И посмотреть-то нечего.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
2: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения. Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027

2007 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

совершенству нет предела. Это радостно и грустно. Человек не только тело, человек не только чувства. Даже если смысл жизни

радость. И народ, сведя в могилу, человек не только слабость, человек не только сила. Со своей природой в споре и в гармонии согласия, человек не только горе, человек не только счастье. Век неся чужое бремя или падая в беспечность, человек не только время, человек не только вечность. Мало это или много, не подскажет осторожность. Человек – возможность Бога, человек – любви возможность.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, какие пророчества Ветхого Завета исполнились с максимальной точностью?
1: Таких пророчеств очень много. Это в действительности является одним из очень ярких аргументов, который демонстрирует достоверность Священного Писания. И он проявляется снова и снова в самых разных сферах, как, например, еще в книге Второзакония, которая была написана Моисеем, то есть примерно за 1500 лет до рождения Иисуса Христа, было предсказано о том, что однажды израильский народ будет уведен в плен, и что после плена он вернется, что Бог даст милость своему народу, и он восстановит свой народ, что мы видим и произошло. Или же, как в 45 главе книги пророка Исаия, за больше чем за 100 лет до реальных событий пророк говорит о том, что будет царь, которого имя будет Кир, которого Бог использует для того, чтобы вот это возвращение народа назад в Иерусалим, в Иудею, было осуществлено. И это в действительности исполняется, что было совершенно невероятным, чтобы когда-то царь, который захватил какой-то народ, захотел сделать вот такой жест, возвращая этот народ в свою собственную землю. Ну, наверное, наибольшее количество пророчеств Ветхого Завета исполнились в Иисусе Христе и в его служении. Как, например, мы читаем в книге пророка Исаия, в 7 главе сказано о том, что Мессия, он появится на свет, он родится от девы. 14 стих говорится: «Се дева в чреве примет родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». На это ссылается евангелист Матфей, когда он пишет о том, что а вот происходящее здесь, он описывает Рождество, является исполнением пророчества, пророчества пророка Исаии, «Се дева». И мы знаем, что Иисус родился от Девы Марии, что подтверждено в Новом Завете. Кроме того, в книге пророка Малахии в 3 главе сказано о том, что Бог пошлет перед Мессией, пошлет, написано, «ангела моего, который приготовит путь предо мною». Мы видим, что таким посланником Божьим и стал Иоанн Креститель, который ясно выполнил эту функцию, функцию предтечи, приготовляющего путь. Конечно, кроме того, мы видим пророчество Михея. В 5 главе пророка Михея сказано о том, где родится Мессия. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». То есть ясно сказано о том, что Мессия родится в Вифлееме. Кроме того, достаточно много пророчеств, связанные с Голгофской жертвой Иисуса Христа, связанные с его последними днями. Ну, например, в книге пророка Даниила в 9 главе очень точно предсказано время, когда Иисус, когда Мессия придет. Кстати, очень интересно сказано, что предан будет смерти Христос и не будет. Христос – это Мессия. Сказано о конкретном времени, когда Мессия будет предан смерти, и дальше сказано «и не будет». То есть речь идет о том, что он умрет, но он не умрет. Мы видим ясное предсказание воскресения Иисуса Христа. Кстати, именно об этом говорится в Псалме 15, где сказано о том, «Ибо ты не позволишь, не дашь святому твоему увидеть тление». И на этот псалом ссылается апостол Петр, когда он проповедует в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Кроме того, Псалом 21 подробно, в деталях описывает сцену страданий Иисуса Христа. Например, там сказано: «Об одежде бросают жребий, делят ризы мои между собою». Именно это происходит тогда, когда воины римские, распинавшие Христа, они делили добычу, и они делили одежду его между собой, и вот так как хитон был тканный, а не сшитый, они решили бросить жребий, кому он достанется. Кроме того, в книге пророка Захарии в 11 главе сказано о том, что Мессия будет продан за 30 серебряников. Еще одно уникальнейшее пророчество в книге пророка Захарии мы встречаем в 12 главе, в 10 стихе. Там сказано о Мессии и сказано о покаянии народа израильского, и сказано о том, что узрят того, которого пронзили. Это пророчество было дано еще до того, как казнь через распятие была изобретена. Но мы видим, как подробно, до деталей предсказана она в пророческих книгах. Ну и, пожалуй, самое яркое пророчество – это пророчество 53 главы книги пророка Исаии. Я хотел бы открыть эту главу для того, чтобы обратить внимание на несколько очень важных деталей. Ну, во-первых, здесь сказано о том, что люди думали о том, что он умолен, он презираем. В третьем стихе сказано, он был презрен и умолен перед людьми. Мы ни во что ставили его. Но сказано в четвертом стихе, он взял на себя наши немощи. В пятом стихе, он изъязвлен был за грехи наши. В конце четвертого, он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. То есть детальнейшее объяснение заместительной жертвы Христа. Или, например, 9 стих, где сказано, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Именно это произошло, когда мы знаем, что Иосиф Аримафейский, богатый человек, у которого были связи, его знали, он просит у Пилата тело Иисуса Христа и хоронит его в гробнице, которая ему принадлежала. Он был богатым человеком. Буквально исполняется это здесь. Кроме того, мы видим, что он умирает, Мессия. Сказано в 53 главе, что он умирает, но вместе с тем он живет. Написано, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой его, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть речь идет о только небольшом количестве пророчеств, которые мы успели сейчас перечислить. Таких пророчеств намного больше. Библия ясно говорила об Иисусе Христе, это очень ясно исполнилось со 100% точностью в то время, когда Он пришел на землю. Это позволяет нам быть уверенными в том, что пророчества, сказанные в Писании о конце времен, будут исполняться с такой же точностью, как они исполнились в первом пришествии Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства в Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии.

боли легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Иисус Господь, аминь.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 августа. Не угашайте духа. Духа не угашайте. Первое послание к Фессалоникийцам 5:19. В сегодняшнем стихе говорится о том, чтобы мы не угашали Святого Духа. Полагаю, вечные жалобы угнетают дух. И если мы перестанем жаловаться, а вместо этого будем всегда проявлять благодарность, это предоставит Духу Святому больше свободы менять что-то в нашей жизни. Жалобы — это наше естественное побуждение. А чтобы быть благодарными во время испытаний и проблем, нужна духовная сила. Люди, которые привыкли сетовать и проявлять недовольство по каждому поводу, не могут слышать Бога. Мне понадобилось много лет, чтобы усвоить эту истину. Я ворчала, жаловалась, роптала, придиралась ко всем и ко всему, а потом завидовала всем, кто меня окружал, потому что они слышали Бога, а я нет. «Почему со мной не происходит ничего хорошего?» – удивлялась я. Дэйв постоянно говорил мне: «Джойс, если ты не перестанешь расстраиваться каждый день, когда что-то идет не так, в нашей жизни ничего хорошего не произойдет». И я сердилась на него за эти слова и резко отвечала: «Ты даже не представляешь, как я себя чувствую. Тебе все равно». Проблема была в том, что меня больше заботило, как я себя чувствую, чем Божье обещание помочь мне. В трудной ситуации Бог всегда готов предложить нам выход, если мы не раздражаемся, а проявляем терпение. Свидетельством терпения являются слова благодарности, а не жалобы. Когда я научилась не идти на поводу у эмоций, а руководствоваться Божьим Словом, я начала отчетливее слышать Божий голос. Жалобы открывают двери врагу, а искренняя благодарность и слова признательности впускают в нашу жизнь Бога. Божье Слово на сегодня. Не угашайте Духа Святого постоянными жалобами. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

все б успеть. И развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Лан Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 36. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его». Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенный им наследует землю, а проклятые им истребятся». Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомкам его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек». Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу». «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам. Он – защита их во время скорби. И поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю день и ночь, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам». Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моей рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 25. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины, чертогов и наплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном Ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей». И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных явств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь, и скажут в тот день: «Вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас, сей есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении его». Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распростер посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Глава 26. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живущих на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя, к имени твоему, и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут, Рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил Себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. А живут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса Твоя, роса растений и земля, извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои Твои и запри за собой двери Твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища Своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих.
4: Thank you.

Любовь и боль. Больше не хочу стараться, имидж защищать и грим.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Почему мы не учимся на ошибках? Но в самом деле, человек способен обучаться. Все повсюду только что и рассказывают, как о своих или чьих-то провалах. Телевидение, интернет и бабушки-соседки во весь голос разоблачают злобных мошенников. Лучшие друзья дают нам здравые советы, а мы все равно упорно делаем глупости. Что-то внутри нас сидит и составляет план, как нам самим себе навредить. Не стоит ли нам периодически заниматься саморазоблачением, останавливаться и задумываться, как советует библейский пророк? Пример. С чего начинается эпическое падение в яму на дороге? Прежде всего, это неверие в опасность ям лично для вас. Второе. Глупая бравада в балансировании на краю ям. Третье. Увлечение ямным паркуром за гранью здравого смысла. Четвертое. Мечты о грязных ямах и зависть к тем, кто в них сидит. Ну и пятое. Рытье ям для других, чтобы тоже знали. Мы бы не оказались в трудных обстоятельствах, в грехах или болезнях, если бы сами так в них не стремились. Ставить перед собой нужно благие цели и их достигать. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, здесь люди переживают, что делать, если черная кошка перешла через дорогу. Как избежать несчастья?
1: Ну, скорее всего, от меня, наверное, ожидают инструкции, через какое плечо плевать и сколько раз это делать, и в какой последовательности. В действительности, Священное Писание говорит нам очень ясно, что если черная кошка перебежала через дорогу, есть только один способ, как мы можем избежать несчастья. Этот способ касается ваших отношений с Иисусом Христом. Библия ясно говорит о том, что все несчастья, которые случаются в жизни людей, они происходят по причине того, что однажды люди согрешили, и они поставили себя и всю землю под проклятие греха. Причина всех несчастий, которые случаются на земле, конечная причина, и заключается в том, что люди сегодня находятся в зоне действия дьявола, в зоне действия князя мира сего, который и ищет, как можно больше причинить людям каких-либо несчастий. Для того, чтобы этого избежать, нужно стать под защиту того, кто сильнее дьявола. И сильнее дьявола, конечно же, не наши плевки. Плюйте хоть через два плеча, и эти плевки не сделают абсолютно ничего в духовном мире. В духовном мире действует только Божья сила. И эта сила заключается в Голгофской жертве Иисуса Христа. Иисус пришел на землю для того, чтобы на Голгофском кресте победить дьявола. В послании к Колоссянам так и сказано о том, что он сделал, он победил, он попрал все силы тьмы. В послании к Евреям сказано, что он одной жертвы сделал совершенными и освящаемых. То есть он сделал возможным, чтобы каждый человек, доверяющий ему свою жизнь, мог уповать на него. Когда мы говорим об этом, мы должны помнить о том, что, управляя всеми событиями, которые случаются на земле, Бог, Он ведет своих детей через все обстоятельства, ведет для того, чтобы люди могли достичь наивысшей определенной им цели. В послании к Римлянам, в 8 главе, сказано о том, что всякий человек, который доверяет свою жизнь Иисусу Христу, он может рассчитывать на его полную защиту, на его водительство. Мы цитировали несколько раз уже в наших программах 8 главу, где в 31 стихе говорится: «Если Бог за нас, кто против нас?» То есть мы можем полагаться на Него, и мы точно знаем, что Он защитит нас. Но говоря об этом, очень важно учитывать одно важное обстоятельство. Это обстоятельство описано в 28 стихе 8 главы послания к Римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Первое. Для того, чтобы избежать несчастья, нужно любить Бога. Второе. Нужно быть уверенным, что вы спасенный человек, призванным по его изволению. То есть речь идет о спасенных людях. И в-третье, нужно помнить, что все происходящее допускается Богом к нашему благу, для нашего блага. Ниже мы видим, в чем заключается это благо. Он говорит, чтобы мы могли быть подобными образу Сына Его. То есть, когда с нами происходит, с верующими людьми, происходят те или иные неприятности, когда Бог допускает нам какие-то сложности, осложнения в жизни, это не несчастье. Все эти обстоятельства – инструмент, ведущий нас к счастью. Инструмент, используемый Богом, для того, чтобы произвести в нашей жизни перемены, которых невозможно достичь другим путем. И эти перемены обязательно сделают нас счастливее. Эти перемены помогут нам уподобляться Иисусу Христу, помогут нам иметь характер Иисуса Христа в большей степени. Они обогатят наш внутренний мир, они наполнят нашу жизнь вот теми качествами, которые или отсутствие которых и делают нас несчастными. Поэтому вместо того, чтобы смотреть на разные суеверия, пожалуйста, поднимите ваши взоры к небесам и посмотрите на Иисуса Христа, как на того, кто способен вас защитить. И живите вместе с Ним, преодолевая любые обстоятельства, которые Бог может допустить в вашей жизни.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

0: как Иисус, всем сердцем хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

нового основного закона города-государства Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Христианские притчи.
1: Кораблекрушение. Единственный человек, спасшийся после кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров. Он изо всех сил молился Богу о спасении и каждый день всматривался в горизонт, но никто не плыл ему на помощь. Измученный он, наконец, построил хижину из обломков корабля, чтобы защититься от стихии и сохранить свои немногие вещи. Но однажды, побродив в поисках пищи, он вернулся и увидел, что хижина его объята пламенем, и к небу восходит дым. Случилось самое страшное, он потерял все. Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже, за что?» Рано утром на следующий день его разбудили звуки приближающегося к острову корабля, спешащего на помощь. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек своих спасителей. «Мы видели ваш сигнальный костер», — ответили они. «Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда! Но не нужно опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда нас постигают боли и страдания. Об этом надо помнить всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла. Может быть, это сигнальный костер, призывающий Бога на помощь».

Look at you now. Hey. Boy,

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Должно».
1: Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Я избрал этот текст из второй главы Евангелия от Луки ради одного слова «должно», на котором я и хотел бы сегодня остановиться. Кстати, это было первое высказывание 12-летнего отрока Иисуса Христа, записанное на страницах Евангелия. И в этом первом его выражении мы находим это слово «должно». Суть этого слова заключается в том, что оно не позволяет уклонения от намеченного действия. И вот, приходя к концу своего земного служения, из уст Спасителя вновь мы слышим это слово «должно». В Евангелии от Матфея, 16 главе, мы читаем такие слова. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». До этого момента Христос конкретно не говорил Своим ученикам, что Ему должно пострадать и быть убиту и в третий день воскреснуть, а сказал им об этом всего лишь за несколько месяцев до своего распятия. И то, что Христос здесь предсказывает, дословно исполнилось. Однако, если мы эти слова примем как только предсказание грядущих событий, тогда мы теряем главный смысл того, что Христос хотел сказать. Нет, Он не только предсказывает здесь эти события, которые Его ожидают в Иерусалиме, но Он подчеркивает, что Ему должно, Ему необходимо, Он обязан идти туда, где ожидает Его смерть. Спрашивается, почему такая надобность идти, когда Он знает точно, что ожидает Его крестная смерть? Может быть, обстоятельства Его заставили идти туда? Но разве Он не всемогущий Бог? Да, Он Бог, воплощенный в человеческое тело, ведь Он мог бы и не пойти туда. Какой человек или какая сила тогда могла его заставить это сделать? Поэтому невольно возникает вопрос, что же вынудило его идти туда, где его ожидала верная гибель? Все его ученики и близкие уговаривали его этого не делать. Почему же на этот раз он не пользуется даже своей божественной властью спасти себя? А может быть, он решается идти на неминуемую мученическую смерть ради какой-то высшей идеи о Царстве Божьем, который он проповедовал? Ответ мы найдем именно в этом маленьком, но многозначительном слове «должно». Этим словом он сказал, что он находится под авторитетом и подчиняется воле Отца Своего Небесного. Когда Иисус заявил Своей Матери слова, прочитанные в начале нашей беседы, «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему», уже тогда Он заявил, что Он находится под должно Своего Отца, что Он пришел на эту землю исполнить Его волю. А воля Божия была та, чтобы Его смертью, то есть смертью Сына Своего, совершилось спасение для всего рода человеческого. И вот теперь настал этот час, час, когда Он должен был исполнить волю Отца, умереть на Голгофском кресте. Вновь напрашивается вопрос, но почему именно должно? В Евангелии от Иоанна дана нам ясная и конкретная причина, сказанное самим Иисусом Христом. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Так что причина Христова должна была твое и мое спасение, спасение от вечного суда и гнева Божия. Так что не обстоятельства заставили Его идти в Иерусалим, не мученическая смерть ради какой-то идеи, но воля Отца Небесного, чтобы искупить род человеческий. Поэтому ничто и никто не мог отвлечь Иисуса от Его должна, ибо такова была о Нем воля Божия, чтобы спасти нас от вечной гибели, Его голгофской смертью. Теперь, допустим, что, идя в Иерусалим, он там был бы распят, и на этом бы кончилась его миссия здесь, на земле. Что бы это дало нам, бедным грешникам? Ничего, кроме идеального примера мученика, умершего за свою идею. Такому примеру мы так или иначе не могли бы подражать. В таком случае мы были бы несчастнее всех человеков, как говорит Слово Божие. Но благодарение Богу вовек, что голгофская смерть Иисуса Христа не была концом его миссии. Вы обратили внимание на то, что он не только сказал, что ему должно много пострадать и умереть, но он также сказал, что в третий день он должен воскреснуть. Без воскресения смерть его была бы обыкновенной смертью и больше ничего. Но Бог воскресил его из мертвых, и этим Бог подтвердил значение должно смерти своего сына, что смерть его была искупительной, спасительной. Его воскресение дает нам гарантию, что действительно Бог так возлюбил мир, что, отдавший сына своего на голгофскую смерть, мы теперь верой в него получаем жизнь вечную. Если бы Христос не воскрес, то мы имели бы причину сомневаться во всем, что Христос когда-либо сказал или сделал. Но его воскресение утверждает и уверяет тебя и меня, мой дорогой друг, что Бог действительно так возлюбил нас, что, отдав Сына Своего Единородного ради нашего спасения, и что мы теперь можем верой в Него получить жизнь вечную, благодарение Ему за неизреченный дар Его». Да, Христос умер, Он же и воскрес. Поэтому, уважаемый радиослушатель, если ты этого еще не сделал, то приди сейчас к Нему таким, каким ты есть, обремененным и загрязненным грехом, с покаянием и верой в Него, и Он тебя примет, простит и даст тебе радость, спасение и жизнь вечную. Что же побудило Бога отдать Сына Своего на такую смерть? Любовь? Любовь к тебе, чтобы ты стал его детем, верой в Господа Иисуса Христа. Пусть сам Дух Божий направит твой взор на Иисуса Христа.

один для Христа. Весь грех незаконно на нем там лежит, из ран его тела.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Радио «Пилигрим». Светлое радио.